январе. Проснемся в марте, нас не раскроют. Будем вести себя тихо, это лишь мой космос. Будем читать стихи, заляжем летом, укроемся теплым пледом.

Два радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. Три-два радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром до плюс 15. Возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Смоленске 4 часа.
1: 3-2 радио. Новости.
2: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт-привет. Открытый кубок города по армрестлингу состоялся в Брянском государственном училище Олимпийского резерва. В турнире приняли участие 79 спортсменов из разных регионов страны. Курска, Орла, Калуги, Москвы, а также Брянской области, Клинцов, Трубчевска, Климова, Страдуба и Дядькова. На соревнования съехали сильнейшие рукоборцы региона и центрального округа, чтобы побороться за медали в различных весовых категориях. Участники продемонстрировали высокий уровень технико-тактической и физической подготовки. В общекомандном зачете команда Брянска заняла первое место, продемонстрировав стабильность и боевую характер на протяжении всего турнира. Кубок по конкуру состоялся в Брянской области в конноспортивном комплексе «Журавка». В турнире участвовали более 60 спортивных пар из разных конных клубов региона. Жокеи демонстрировали свои способности в 6 маршрутах. Они преодолевали препятствия, высота которых варьировалась от 110 сантиметров до начального уровня кавалетти. Программа состязаний позволила оценить подготовку опытных спортсменов и начинающих дуэтов. В соревнованиях участвовала и Елена Солодовникова, демонстрируя безупречное взаимодействие со своей лошадью. Она показала чистый и быстрый результат на маршруте высотой 60 сантиметров. В итоге дуэт завоевал первое место. Елене Солодовниковой и ее лошади Скарлетт пожелали новых удачных стартов. В Брянске состоялся 11-й городской мемориальный турнир по баскетболу памяти выдающихся тренеров Валентина Александрова и Альберта Молодцова. Одним из тех, кто заложил фундамент Брянской баскетбольной школы, стал Валентин Александров. Под его началом сборная Новозыбкова более 150 раз становилась победителем всероссийских и областных соревнований. Большой вклад в развитие этого вида спорта внес и Альберт Молодцов, много лет возглавлявший брянскую женскую баскетбольную команду «Сталь», которая завоевывала на турнирах различного уровня призовые места. В Клинцах на базе спортивной школы имени Героя России Виктора Шкурного ветераны Ассоциации специальной военной операции провели очередную тренировку по волейболу сидя и настольному теннису в нескольких классах. Такие занятия приносят не только удовольствие, но и дают мощный эмоциональный заряд. Они способствуют укреплению командного духа, улучшению физической формы и совершенствованию навыков игры в волейбол и настольный теннис. Молодежка брянского «Динамо» буквально разгромила Смоленский университет спорта со счетом 4-0. Хэт-трик оформил Илья Кущев. Еще один гол на счету Андрея Мильшина. Далее подопечных Артура Ефременко ждет борьба за самые высокие места с лучшими командами зоны «Запад» и «Восток». Календарь второго этапа определится позднее. А уже в предстоящее воскресенье футболисты брянского «Динамо» проведут очередной матч первенства второй лиги А группы «Золото». Подопечные Андрея Кончельскиса в третьем туре сыграют против футбольного клуба «Динамо Владивосток». Дальневосточный коллектив по итогам прошлого сезона поднялся вместе с «Динамовцами» в золотую группу. В первых двух турах текущего сезона наш оппонент заработал 1 балл, уступив Сибири и сыграв ничью с «Родиной» 2. Последний поединок между «Сине-белыми» и «Динамо» из Владивостока проходил в Брянске и завершился победой наших футболистов. Встреча третьего тура состоится 2 августа на стадионе «Динамо» во Владивостоке. Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из наших следующих обзоров. А пока будьте здоровы, занимайтесь спортом и, разумеется, услышимся. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 87 и 9 FM. Твое радио. Твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром до плюс 15. Возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberek.rf и по телефону 72 41 41.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром до плюс 15. Возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: 6 утра.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянской области полным ходом идет уборка урожая нынешнего года. Сельскохозяйственные предприятия Брянщины выполняют комплекс агротехнологических мероприятий по сбору зерна, рапса и картофеля. Согласно профильным данным, общая площадь работ составляет около 450 тысяч гектаров. Зерновые культуры предстоит убрать с клина, превышающего 168 тысяч гектаров. Рапс засеян более чем на 112 тысяч гектаров, а картофелем занято 37 тысяч гектаров. Заготовка клубни, к слову, уже ведется в половине районов Брянщины. На полях задействованы 927 зерноуборочных комбайнов, 480 зерноочистительных машин. Для сокращения сроков уборки дополнительно привлекаются комбайны из других хозяйств и даже регионов. Особенно отмечаются сложности в работе в приграничье, добавляют неспокойная оперативная обстановка из-за террористических угроз со стороны Украины. Как ранее отмечал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в стратегии развития Брянщины одним из приоритетных направлений развития сельского хозяйства является рост количества продукции с высокой добавленной стоимостью. Это позволит оставлять деньги в регионе и поспособствует развитию местного бизнеса и трудовых коллективов. Пассажирские автобусы большой вместимости пополнят автоколонны Брянского муниципального пассажирского автотранспортного предприятия. Ранее сообщалось, транспортные средства выйдут на наиболее загруженные маршруты в сторону мегаполис-парка, телецентра, новостройки и Белых берегов. Напомню, в Брянской области разработана региональная программа по обновлению общественного транспорта. Это позволит увеличить долю транспортной доступности до 85%. В рамках федерального проекта «Инфраструктура для жизни» в нынешнем году брянским пассажирским автотранспортным предприятиям в целом будут поставлены более сотни автобусов. Добавлю, президент Владимир Путин призвал укрепить транспортную безопасность страны и защиту ключевой инфраструктуры от атак украинских диверсантов. В Министерстве иностранных дел заявили, Россия заинтересована на равных сотрудничать с другими крупными центрами, которые формируются. Это Китай и Индия. В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, есть пока еще надежда на то, что Запад и, в частности, Европа тоже когда-то придет в себя и будет готова на равных по-честному встраиваться в новую систему отношений. И пока это ожидание затягивается, новые центры формируют свои сетевые структуры. Одна из них – это БРИКС, куда стягиваются ведущие экономики мирового большинства и решают вопросы не так, как это делается в том же НАТО, где командует Америка, а все остальные подобострастно пытаются каким-то образом ублажать гегемона. Напомню, ранее Владимир Путин заявил о формировании многополярной архитектуры мирового развития. По словам российского президента, в ней все большую роль играют государства, которые понимают и ценят важность национального суверенитета. Многодетные заемщики смогут брать полуторагодовые ипотечные каникулы с 1 сентября. Это позволит улучшить ситуацию, в которых один из родителей часто вынужден временно прекратить работу для ухода за ребенком. В случае рождения второго и последующих детей длительность ипотечных каникул составит до 18 месяцев, а не 6 месяцев, как по другим основаниям, до достижения ребенком возраста полутора лет, а в случае усыновления не более полутора лет с этой даты. На первые полгода семье предоставляется полное освобождение от выплаты и основного долга и процентов, а с 7 по 18 месяц начнут начислять проценты на остаток долга. Но выплачивать их нужно лишь после каникул. Ранее, чтобы получить отсрочку при рождении ребенка, даже первого, необходимо было подтвердить снижение дохода более чем на 20% при размере ежемесячного платежа более 40% бюджета. Официальный курс американского доллара 79 рублей 36 копеек. Курс единой европейской валюты 90 рублей

21 копейка. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске около 20 градусов. Атмосферное давление 742 миллиметра, ртутного столба, ветер северо-западный около 7-9 метров в секунду. Далее в нашем эфире информация на правах рекламы. Промежуточные итоги полевого сезона подвели специалисты Брянского филиала Федерального центра охраны здоровья животных. С начала вегетационного периода проведено комплексное обследование 80 гектаров нарушенных земель на территориях Калужской и Брянской областей. Выезды охватили 5 ключевых объектов, где ранее было зафиксировано нарушение плодородного слоя и изменение рельефа. На основании полученных протоколов лабораторных испытаний почвенных проб были подготовлены и переданы собственникам земель 3 проекта рекультивации нарушенных земель с рекомендациями по осуществлению комплекса мероприятий, направленных на восстановление почвенного плодородия и возврата земельных участков в сельскохозяйственный оборот. Добавлю, Брянский филиал Федерального центра охраны здоровья животных проводит весь комплекс обследования работ, экспертизу результатов лабораторных исследований, а также независимую оценку выполняемых природовосстановительных работ. Подробную консультацию можно получить в Брянске, село Супонь, улица Шоссейная, 7, телефон 32-77-17, код Брянска 48-32. Это была информация на правах рекламы. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.

0: радио. Ты все правильно делаешь.
1: Реклама.
2: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
3: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
4: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
1: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
1: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
2: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
3: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.
4: По городу промчались свежим ветром, прошлись по улицам веселым волшебством.

0: эфире 3.2 Радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Брянске до плюс 18. На небе пасмурно. Ветер северо-западный – 5 метров в секунду, с порывами до 12. Атмосферное давление – 743 миллиметра ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberek.rf и по телефону 72 41 41.

0: Чем живет и дышит театр? Как распределяются роли и создаются декорации? Что происходит на репетициях и читках? В чем секрет актерского мастерства? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в программе Светланы Кондратьевой «По обе стороны кулис». Смотрите по четвергам в 18 часов 40 минут на канале «Брянская губерния» и в любое удобное для вас время на сайте губерния.тв.
1: Реклама. Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
2: И все же, Штирлиц, скажите, почему вы не попытались оторваться от наших людей?
3: Видите ли, Мюллер, так сложилась ситуация. Асфальт схватился изморозью, обзор перекрывала фура, а скорость была на пределе допустимой. Я принял решение не рисковать и оказаться у вас в гостях.
4: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук с рабочим визитом посетил один из самых отдаленных, но далеко не последний район Брянщины на юго-западе области – Гордеевский. Глава региона отметил промышленное предприятие по производству доломитовой муки, играющее важную роль как удобрение для почвы. Ее в настоящее время поставляют в более чем 4000 хозяйств. Есть перспективы для роста и развития. В ходе встречи с местными жителями прозвучало несколько хороших инициатив, в числе которых помощь участникам специальной военной операции. Кроме традиционного плетения маскировочных сетей здесь выпускают достаточно редкие продукты. Это сублимированные, высушенные готовые блюда, супы, вторые блюда и компоты. Егор Ковальчук выразил уверенность в возможном масштабировании данной практики, а также расширение количества и ассортимента предлагаемой продукции. Отмечается, Гордеевский район участвует в программах инициативного бюджетирования формирования комфортной городской среды. В этом году на центральной площади установлены качели, ротонда. В следующем году благоустройство общественной территории продолжится по федеральной программе. Детский оздоровительный комплекс «Лесной» оказался в числе лучших в стране. По итогам отбора брянский лагерь вошел в пятерку финалистов всероссийского конкурса «Больше, чем каникулы». Организаторы отметили инициативность коллектива и высоко оценили видеопрезентацию, рассказывающую о жизни лагеря и его сотрудниках. Наградой за победу стало проведение в лагере «Огонек» программы «Гонка юных героев». 6 команд соревновались в эстафетах, спортивном ориентировании и других испытаниях, требующих ловкости, выносливости и умения работать сообща. Вместе с координаторами программы «Больше, чем путешествие» школьники преодолели 7-километровый маршрут до места, где располагалась усадьба меценатов Тенишевых в селе Хотылево. Во время путешествия ребята познакомились с историей этих мест, попробовали походную кашу и приобрели новые туристические навыки. В Лесном намерены и дальше развивать туристическое направление. Уже в следующем году здесь планируют открыть палаточный лагерь «Спутник», который позволит принимать еще больше детей, увлеченных активным отдыхом и краеведением. В Министерстве иностранных дел России заявили о неизбежном ударе Украины по Евросоюзу. В Верхней палате российского парламента отметили, украинцы, выехавшие в страны Европы, представляют собой угрозу, поскольку их руками киевский режим в ближайшем будущем может перенести теракты на территорию западноевропейских государств, которые более уязвимы перед данной опасностью, чем Россия. Напомню, ранее Владимир Путин заявил, идеология Киева строится на национализме и неонацизме. Львиную долю в этом сыграли именно страны Запада, превратившие постсоветскую республику в антироссийский плацдарм. В течение долгих десятилетий насаждая ненависть и радикальный национализм, а также разжигая вражду ко всему русскому. Западные элиты поставляют Киеву оружие и отправляют своих наемников, а советники готовят украинских военных. Владимир Путин отметил, именно с такой страной сегодня борется Россия. В программу обязательного медицинского страхования с этого года входит исследование по старению человека. Речь идет об определенных наборах исследований в зависимости от формата, по которому реализуется старение человеческого организма. Врач будет оценивать риски возникновения заболеваний и проводить скрининговые исследования. В некоторых регионах уже начали комбинировать диспансеризацию и консультирование по вопросам здорового долголетия. В нынешнем году в России появятся врачи по медицине здорового долголетия. Обследования будут бесплатными в рамках государственных гарантий. При этом сами медики подчеркивают, долголетие не сводится к одной только медицине. Решающее значение имеют спорт, искусство и живое общение. Именно они сохраняют физическую форму, предотвращают социальную изоляцию и когнитивные сбои, а также поддерживают мозговую активность. Официальный курс американского доллара – 79 рублей 36 копеек. Курс единой европейской валюты – 90 рублей 21 копейка. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске около 20 градусов. Атмосферное давление – 742 миллиметра ртутного столба, ветер северо-западный – около 7-9 метров в секунду. Далее в нашем эфире информация на правах рекламы. Промежуточные итоги полевого сезона подвели специалисты брянского филиала Федерального центра охраны здоровья животных. С начала вегетационного периода проведено комплексное обследование 80 гектаров нарушенных земель на территориях Калужской и Брянской областей. Выезды охватили 5 ключевых объектов, где ранее было зафиксировано нарушение.

образования плодородного слоя и изменения рельефа. На основании полученных протоколов лабораторных испытаний почвенных проб были подготовлены и переданы собственникам земель 3 проекта рекультивации нарушенных земель с рекомендациями по осуществлению комплекса мероприятий, направленных на восстановление почвенного плодородия и возврата земельных участков в сельскохозяйственный оборот. Добавлю, Брянский филиал Федерального центра охраны здоровья животных проводит весь комплекс обследования работ, экспертизы результатов лабораторных исследований, а также независимую оценку выполняемых природовосстановительных работ. Подробную консультацию можно получить в Брянске, село Супонь, улица Шоссейная, 7, телефон 32-77-17, код Брянска 48-32. Это была информация на правах рекламы. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.

0: хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Привет, мы брянская группа «Призраки в моем городе». Слушайте нашу музыку на 3-2 Радио.

0: радио. Ты все правильно делаешь.
1: Реклама. Масштабный фестиваль «Русский крест» в Брянске. 1 и 2 августа мы говорим о самом важном, о долге, вере, о том, как оставаться сильным в непростые времена. Вас ждут литургии в старинных храмах, исторические площадки с доспехами и поединками, живые разговоры с героями России, артистами, священниками. Увидим фильм «Русский крест» и обсудим его вместе с участниками. Проект поддержан фондом президентских грантов и правительством Брянской области. Регистрация обязательна.
2: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 0020. Твой голос – сила России.
3: Водитель, скажите, а кондиционер работает? А без маски можно? А какая следующая остановка? Ой!
4: Какими бы важными ни были вопросы, задайте их водителю в конце поездки. Безопасность на дороге зависит от вас. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: Ученые подсчитали, что один поворот головы водителя на скорости 100 км в час – это потерянные 3 секунды и почти 100 метров пути вслепую. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 4832.

0: стряхнуть с ресниц.
1: Едешь на работу и слушаешь 3-2 радио.

0: В эфире 3.2 радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Брянске до плюс 18. На небе пасмурно. Ветер северо-западный 5 метров в секунду с порывами до 12. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberek.rf и по телефону 72 41 41.

0: профилактика, лечение, реабилитация. В общем, все о здоровье в программе Ольги Макушниковой «Только спросить». Смотрите по субботам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Бензин дорожает, а мы снижаем цены. В Energy Fitness месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 30 30 02 и начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
3: Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в аэропарке. Собираться в школу с Аэро легко, быстро, классно. Встречаемся в Аэро. Твой успешный учебный год начинается здесь.
1: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру. Брянской автоколонне 14.03 на постоянную работу требуются строители, разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей, оператор мойки автомобилей, электрик-диагност автотранспортных средств, электрик зданий и оборудования, монтировщики шин и колес, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru. В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
4: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
5: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
6: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
7: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
9: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: хочешь общения?
1: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянской области полным ходом идет уборка урожая нынешнего года. Сельскохозяйственные предприятия Брянщины выполняют комплекс агротехнологических мероприятий по сбору зерна, рапса и картофеля. Согласно профильным данным, общая площадь работ составляет около 450 тысяч гектаров. Зерновые культуры предстоит убрать с клина, превышающего 168 тысяч гектаров. Рапс засеян более чем на 112 тысяч гектаров, а картофелем занято 37 тысяч гектаров. Заготовка клубни, к слову, уже ведется в половине районов Брянщины. На полях задействованы 927 зерноуборочных комбайнов, 480 зерноочистительных машин. Для сокращения сроков уборки дополнительно привлекаются комбайны из других хозяйств и даже регионов. Особенно отмечаются сложности в работе в приграничье, добавляют неспокойная оперативная обстановка из-за террористических угроз со стороны Украины. Как ранее отмечал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в стратегии развития Брянщины одним из приоритетных направлений развития сельского хозяйства является рост количества продукции с высокой добавленной стоимостью. Это позволит оставлять деньги в регионе и поспособствует развитию местного бизнеса и трудовых коллективов. Пассажирские автобусы большой вместимости пополнят автоколонны Брянского муниципального пассажирского автотранспортного предприятия. Ранее сообщалось, транспортные средства выйдут на наиболее загруженные маршруты в сторону мегаполис-парка, телецентра, новостройки и Белых берегов. Напомню, в Брянской области разработана региональная программа по обновлению общественного транспорта. Это позволит увеличить долю транспортной доступности до 85%. В рамках федерального проекта «Инфраструктура для жизни» в нынешнем году Брянским пассажирским автотранспортным предприятиям в целом будут поставлены более сотни автобусов. Добавлю, президент Владимир Путин призвал укрепить транспортную безопасность страны и защиту ключевой инфраструктуры от атак украинских диверсантов. В Министерстве иностранных дел заявили, Россия заинтересована на равных сотрудничать с другими крупными центрами, которые формируются. Это Китай и Индия. В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, есть пока еще надежда на то, что Запад и, в частности, Европа тоже когда-то придет в себя и будет готова на равных по-честному встраиваться в новую систему отношений. И пока это ожидание затягивается, новые центры формируют свои сетевые структуры. Одна из них — это БРИКС, куда стягиваются ведущие экономики мирового большинства и решают вопросы не так, как это делается в том же НАТО, где командует Америка, а все остальные подобострастно пытаются каким-то образом ублажать гегемона. Напомню, ранее Владимир Путин заявил о формировании многополярной архитектуры мирового развития. По словам российского президента, в ней все большую роль играют государства, которые понимают и ценят важность национального суверенитета. Многодетные заемщики смогут брать полуторагодовые ипотечные каникулы с 1 сентября. Это позволит улучшить ситуацию, в которых один из родителей часто вынужден временно прекратить работу для ухода за ребенком. В случае рождения второго и последующих детей длительность ипотечных каникул составит до 18 месяцев, а не 6 месяцев, как по другим основаниям, до достижения ребенком возраста полутора лет, а в случае усыновления не более полутора лет с этой даты. На первые полгода семье предоставляется полное освобождение от выплаты и основного долга и процентов, а с 7 по 18 месяц начнут начислять проценты на остаток долга. Но выплачивать их нужно лишь после каникул. Ранее, чтобы получить отсрочку при рождении ребенка, даже первого, необходимо было подтвердить снижение дохода более чем на 20% при размере ежемесячного платежа более 40% бюджета. Официальный курс американского доллара – 79 рублей 36 копеек. Курс единой европейской валюты – 90 рублей 21 копейка. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске около 20 градусов. Атмосферное давление – 742 миллиметра ртутного столба, ветер северо-западный – около 7-9 метров в секунду. Далее в нашем эфире информация на правах рекламы. Промежуточные итоги полевого сезона подвели специалисты Брянского филиала Федерального центра охраны здоровья животных. С начала вегетационного периода проведено комплексное обследование 80 гектаров нарушенных земель на территориях Калужской и Брянской областей. Выезды охватили 5 ключевых объектов, где ранее было зафиксировано нарушение плодородного слоя и изменение рельефа. На основании полученных протоколов лабораторных испытаний почвенных проб были подготовлены и переданы собственникам земель 3 проекта рекультивации нарушенных земель с рекомендациями по осуществлению комплекса мероприятий, направленных на восстановление почвенного плодородия и возврата земельных участков в сельскохозяйственный оборот. Добавлю, Брянский филиал Федерального центра охраны здоровья животных проводит весь комплекс обследований работ, экспертизу результатов лабораторных исследований, а также независимую оценку выполняемых природовосстановительных работ. Подробную консультацию можно получить в Брянске, село Супонь, улица Шоссейная, 7, телефон 32 77 17, код Брянска 48 32. Это была информация

0: на правах рекламы. Еще больше о событиях в стране и мире, а также Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.
1: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: едешь на работу и слушаешь 3-2 радио.
1: Реклама.
2: Самая частая ошибка ремонта – выбирать цвет стен первым. Стены красят последними. Сначала свет, потом мебель и только потом краска. Про это практикум. С чего начать ремонт? В доме стиля «Тихий свет». С июня. Советская, 110. Телефон 420212.
3: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И... купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
5: Франчайзи партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
6: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
7: Брянской автоколонии 1403 на постоянную работу требуются водители автобуса марки ГАЗ, ПАС, КАВС, ЛиАЗ, контролеры ТСАС, специалист по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
8: Кроватка, коляска и кресло. Даже ребенку известно. Кроватка, коляска и кресло – это наше законное место. С креслом, коляской, кроваткой жизнь ребенка в порядке.
9: Купили ребенку кроватку и коляску, а автокресло купить не забыли? Кроватка, коляска, кресло – это то, что необходимо для жизни вашего ребенка.
10: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

от собственной тени открыть.

87 и 9 FM. Твое радио. Твоего города. Три-два радио. Words like violence, break the silence, come crashing in.

0: Реклама. Успейте подарить ребенку яркое лето. Детский оздоровительный лагерь «Ровесник» приглашает на короткие смены с 6 и 17 августа продолжительностью 10 или 14 дней. Активный отдых, новые друзья и незабываемые впечатления ждут ваших детей. Подробности по телефону 8-930-730-08-55.
1: В Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются строители, разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей, оператор мойки автомобилей, электрик-диагност автотранспортных средств, электрик зданий и оборудования, монтировщики шин и колес, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
2: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница, Центр по профилактике и борьбе со СПИД, город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро». Твой успешный учебный год начинается здесь.
4: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: Эй, водитель! Дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
6: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
7: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

лицо. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Брянске до плюс 18. На небе пасмурно. Ветер северо-западный – 5 метров в секунду, с порывами до 12. Атмосферное давление – 743 миллиметра ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: тонкое. Все о военном воспитании и не только в программе Игоря Дудрева «Пересвет». Смотрите на Брянской губернии в воскресенье в 18:45.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 16+.
2: Реклама. Бензин дорожает, а мы снижаем цены. В Energy Fitness месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 30 30 02 и начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
3: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
4: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
5: Вот, платье надела красная жемчуга. Да что там говорить, была хороша. Ну, танцы, все эти взгляды, перемигивания. Он мне: «Марина, я всегда мечтал встретить такую, как вы».
6: «Ну, а ты?»
5: А я ему: «Стоп, не будем торопить события».
7: Подъезжая к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
5: Так о чем мы?
7: Безопасный переход для всех. Кампания «Сложности перехода» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

Пульс. Это страсть. Страсть.

0: С вами Забаранка Александр Карпов. Здравствуйте.
1: Автомобильные факты.
0: 25 350 новых автомобилей, легковых автомобилей, приехавших в МРЭО всего за одну неделю, это, скажем прямо, не самый лучший, но и не самый безнадежный показатель. Да, если сравнивать по году, то показатель годичной давности куда оптимистичнее – 29 тысяч вставших на учет транспортных средств. Общая цифра указывает на некоторую стагнацию, однако реальные объемы продаж не сигнализируют о существенном спаде потребительской активности. Более того, нормализация ситуации с топливом, скорее всего, смягчит негативное влияние данного фактора на рынок. Первый топливный кризис – миновал. Многие водители, научившись заправляться, что называется, под завязку, стали реже посещать заправочные станции и более бережно расходовать топливо. Регистрация 25 тысяч новых автомобилей означает, что сотни миллионов рублей были вложены в автомобильную отрасль. Если попытаться спрогнозировать, что могло бы стимулировать покупателей более активно приобретать автомобили и тем самым значительно увеличить продажи, то, конечно, в первую очередь приходит на ум объявление о повышении утилизационного сбора. Люди в данном случае ринутся в автосалоны, это мы уже проходили. Это связано с тем, что данный налог существенно влияет как на бюджет семьи, так и на настроение владельцев. Во-вторых, на рынке в настоящее время наблюдается общий дефицит новых моделей. Если бы он был перенасыщен, тогда бы мы ощутили с вами падение спроса, но сейчас падать-то просто уже некуда. Ну и в-третьих, наших людей вообще сложно чем-либо запугать. Если у человека есть желание приобрести собственный автомобиль, никакие страшилки его не остановят. Нам с вами, воспитанным с самого детства на примерах антигероев, таких как Баба-Яга и Бабайка, вообще никакие топливные кризисы не страшны. Но согласитесь. Среди очевидных тенденций стоит отметить, что ситуация с топливом подогрела интерес к гибридам и электромобилям. По итогам года доля данного сегмента может достигнуть 12%. Уже сейчас наблюдается дефицит отдельных моделей на рынке.
1: Автомобильные факты.
0: При анализе же существенных факторов, детерминирующих ожидания потребителей, первостепенное значение имеют, ну, само собой разумеется, повышение стоимости автомобиля, обусловленное ростом цен на комплектующие, удорожанием логистики, от этого, ну, никуда не деться. Во-вторых, высокая ключевая ставка, которая приводит к удорожанию кредитных продуктов, что, в свою очередь, снижает покупательскую способность, а в настоящее время порядка 80% автомобилей в нашей стране продаются все-таки по кредитным и лизинговым программам. Так ожидаемое нами всеми снижение ключевой ставки, но по факту случившееся лишь на четверть процентного пункта, до 14%, в настоящее время вообще вряд ли окажет ощутимое влияние на уровень спроса в ближайшей перспективе. А вот отсутствие скидок и акций, ранее характерных для рынка, также снижает привлекательность приобретения. В свете этого, разумеется, видится самый существенный механизм выхода из данной ситуации. Это комплекс мер для восстановления рыночного спроса. К таким относятся, например, субсидирование программ кредитования, целевые акции от дистрибьюторов, программы трейд-ина, специальные лизинговые предложения, ну и бонусные программы. Существенную роль играет и государственная поддержка, предоставляющая в виде субсидий и налоговых льгот. Но чтобы не думал всем, что все так плохо, хочу сказать, что из любого кризиса есть выход, и любой кризис – это окно возможностей. Поскольку все вышеперечисленное открывает значительные перспективы для вторичного рынка автомобилей, все больше потенциальных покупателей обращают внимание именно на него, поскольку уже сейчас в автосалонах представлено большущее количество практически новых автомобилей, еще находящихся на гарантии, прошедших комплексное техническое обслуживание второе или третье, и ищущих второго покупателя. Тут важно понимать, что приобретение автомобиля, пусть и подержанного, но выше классом, чем есть у вас в настоящий момент, по цене, но в условные 500-700 тысяч рублей. Это просто из области фантастики и нереально. Я бы даже сказал затруднительно, но ежу понятно, да, что такие автомобили либо находятся в руках самих владельцев, которые не спешат расставаться с миллионами ради нового транспортного средства, либо прошлое данных автомобилей скрывает определенные сложности, требующие тщательной проверки истории. Ну и по логике вещей, в таких случаях все-таки обращение в автосалон и приобретение автомобиля там повышает вероятность избежать проблем и разочарование в будущем. И как мантру, наверное, уже который год повторяю, друзья, если в вашей голове сейчас растет, развивается мысль о приобретении автомобиля, то не тяните, поскольку как на вторичном рынке, так и на первичном рынке месяц за месяцем цены растут. Желаю вам широкого выбора и того автомобиля, который вы хотите. Удачи!
1: За баранкой!

0: радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Реклама.
2: Большинство домов сделаны на показ. Светильник с обложки, диван по моде, вещи стоят правильно, а жить в этом неудобно. Дом стиля «Тихий свет» про другой дом, про ваш. С июня практикум. Стили без штампов. Найдем ваш. Советская, 110. Телефон 420212.
3: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
4: В Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются водители автобуса марки ГАЗ, ПАС, КАВС, ЛИАС, контролеры ТСАС, специалист по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
5: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная? Ой.
6: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: Масштабный фестиваль «Русский крест» в Брянске. 1 и 2 августа мы говорим о самом важном, о долге, вере, о том, как оставаться сильным в непростые времена. Вас ждут литургии в старинных храмах, исторические площадки с доспехами и поединками, живые разговоры с героями России, артистами, священниками. Увидим фильм «Русский крест» и обсудим его вместе с участниками. Проект поддержан фондом президентских грантов и правительством Брянской области. Регистрация обязательна.
2: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим, двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
3: Рекламная служба 3-2 радио 404-333, код города 48-32.

0: эфире 3.2 Радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Брянске до плюс 18. На небе пасмурно. Ветер северо-западный – 5 метров в секунду, с порывами до 12. Атмосферное давление – 743 миллиметра ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberek.rf и по телефону 72 41 41.

0: и досуг. Важные дела для маленьких людей в программе Натальи Будник. Детский Брянск. Смотрите по субботам в 11:00 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Успейте подарить ребенку яркое лето. Детский оздоровительный лагерь «Ровесник» приглашает на короткие смены с 6 и 17 августа продолжительностью 10 или 14 дней. Активный отдых, новые друзья и незабываемые впечатления ждут ваших детей. Подробности по телефону 8-930-730-08-55. Бензин дорожает, а мы снижаем цены. В Energy Fitness месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 30-30-02. И начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
3: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8-48-32-40-14-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком, улица Объездная, 18, и на телецентре, проспект Станки Димитрова, 77Б, 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
5: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
6: Мам, а мам?
7: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
8: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: Рок.

0: 10 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук с рабочим визитом посетил один из самых отдаленных, но далеко не последний район Брянщины на юго-западе области – Гордеевский. Глава региона отметил промышленное предприятие по производству доломитовой муки, играющее важную роль как удобрение для почвы. Ее

году на центральной площади установлены качели, ротонда. В следующем году благоустройство общественной территории продолжится по федеральной программе. Детский оздоровительный комплекс «Лесной» оказался в числе лучших в стране. По итогам отбора брянский лагерь вошел в пятерку финалистов всероссийского конкурса «Больше, чем каникулы». Организаторы отметили инициативность коллектива и высоко оценили видеопрезентацию, рассказывающую о жизни лагеря и его сотрудниках. Наградой за победу стало проведение в лагере «Огонек» программы «Гонка юных героев». 6 команд соревновались в эстафетах, спортивном ориентировании и других испытаниях, требующих ловкости, выносливости и умения работать сообща. Вместе с координаторами программы «Больше, чем путешествие», школьники преодолели 7-километровый маршрут до места, где располагалась усадьба меценатов Тенишевых в селе Хотелево. Во время путешествия ребята познакомились с историей этих мест, попробовали походную кашу и приобрели новые туристические навыки. В Лесном намерены и дальше развивать туристическое направление. Уже в следующем году здесь планируют открыть палаточный лагерь «Спутник», который позволит принимать еще больше детей, увлеченных активным отдыхом и краеведением. В Министерстве иностранных дел России заявили о неизбежном ударе Украины по Евросоюзу. В Верхней палате российского парламента отметили, украинцы, выехавшие в страны Европы, представляют собой угрозу, поскольку их руками киевский режим в ближайшем будущем может перенести теракты на территорию западноевропейских государств, которые более уязвимы перед данной опасностью, чем Россия. Напомню, ранее Владимир Путин заявил, идеология Киева строится на национализме и неонацизме. Львиную долю в этом сыграли именно страны Запада, превратившие постсоветскую республику в антироссийский плацдарм. В течение долгих десятилетий насаждая ненависть и радикальный национализм, а также разжигая вражду ко всему русскому. Западные элиты поставляют Киеву оружие и отправляют своих наемников, а советники готовят украинских военных. Владимир Путин отметил, именно с такой страной сегодня борется Россия. В программу обязательного медицинского страхования с этого года входит исследование по старению человека. Речь идет об определенных наборах исследований в зависимости от формата, по которому реализуется старение человеческого организма. Врач будет оценивать риски возникновения заболеваний и проводить скрининговые исследования. В некоторых регионах уже начали комбинировать диспансеризацию и консультирование по вопросам здорового долголетия. В нынешнем году в России появятся врачи по медицине здорового долголетия. Обследования будут бесплатными в рамках государственных гарантий. При этом сами медики подчеркивают, долголетие не сводится к одной только медицине. Решающее значение имеют спорт, искусство и живое общение. Именно они сохраняют физическую форму, предотвращают социальную изоляцию и когнитивные сбои, а также поддерживают мозговую активность. Официальный курс американского доллара – 79 рублей 36 копеек. Курс единой европейской валюты – 90 рублей 21 копейка. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске около 20 градусов. Атмосферное давление – 742 миллиметра ртутного столба, ветер северо-западный – около 7-9 метров в секунду. Далее в нашем эфире информация на правах рекламы. Промежуточные итоги полевого сезона подвели специалисты брянского филиала Федерального центра охраны здоровья животных. С начала вегетационного периода проведено комплексное обследование 80 гектаров нарушенных земель на территориях Калужской и Брянской областей. Выезды охватили 5 ключевых объектов, где ранее было зафиксировано нарушение плодородного слоя и изменение рельефа. На основании полученных протоколов лабораторных испытаний и почвенных проб были подготовлены и переданы собственникам земель 3 проекта рекультивации нарушенных земель с рекомендациями по осуществлению комплекса мероприятий, направленных на восстановление почвенного плодородия и возврата земельных участков в сельскохозяйственный оборот. Добавлю, брянский филиал Федерального центра охраны здоровья животных проводит весь комплекс обследования работ, экспертизу результатов лабораторных исследований, а также независимую оценку выполняемых природовосстановительных работ. Подробную консультацию можно получить в Брянске, село Супони, улица Шоссейная, 7, телефон 32-77-17, код Брянска 48-32. Это была информация на правах рекламы. Еще больше о событиях в стране и мире, а также Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире!

0: радио. Ты все правильно делаешь.
1: Привет, мы группа 100-граммовая фея.
2: Слушайте наш трек
1: «Раз, два, три»
2: на 3-2 радио.

0: хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Реклама. Успейте подарить ребенку яркое лето. Детский оздоровительный лагерь «Ровесник» приглашает на короткие смены с 6 и 17 августа продолжительностью 10 или 14 дней. Активный отдых, новые друзья и незабываемые впечатления ждут ваших детей. Подробности по телефону 8-930-730-08-55.
2: В брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются строители, разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей, оператор мойки автомобилей, электрик-диагност автотранспортных средств, электрик зданий и оборудования, монтировщики шин и колес, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
3: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
4: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
5: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
6: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
7: Что помешает опытному водителю? Сильный снегопад?
8: Прорвемся.
7: Грязное стекло и фары?
8: Ерунда.
7: Гололед?
8: Выкрутимся.
9: Даже опытным водителям не стоит переоценивать свои силы и возможности автомобиля. Меняйте стиль вождения согласно погодным условиям. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
10: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 48-32.
11: Телефонный номер, а в нем короткие гудки. Это мой телефонный номер, наверное, с кем-то уже говорю. Всегда-то мой номер кем-то занят, когда бы себе я не позвонил никому, никому.

0: два радио. Реклама.
1: Дизайнер – это дорого. Так думают почти все, у кого впереди первый ремонт. А дизайнер чаще всего экономит, потому что вы не покупаете лишнего, и потому что ошибки на ремонте дороже консультации. Заходите в Дом стиля «Тихий свет». Посмотрим вместе. Советская, 110. Телефон 420212.
2: Масштабный фестиваль «Русский крест» в Брянске. 1 и 2 августа мы говорим о самом важном – о долге, вере, о том, как оставаться сильным в непростые времена. Вас ждут литургии в старинных храмах, исторические площадки с доспехами и поединками, живые разговоры с героями России, артистами, священниками. Увидим фильм «Русский крест» и обсудим его вместе с участниками. Проект поддержан фондом президентских грантов и правительством Брянской области. Регистрация обязательна.
3: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 0020. Твой голос – сила России.

0: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Нового радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3.2 Радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Брянске до плюс 18. На небе пасмурно. Ветер северо-западный – 5 метров в секунду, с порывами до 12. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Братья наши меньшие и их большие истории. Об этом программа Екатерины Зойдиной «Дай лапу». Смотрите на Брянской губернии по субботам в 11:00.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.

0: Реклама. Бензин дорожает, а мы снижаем цены. В Energy Fitness месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 30 30 02 и начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
1: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
2: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются водители автобуса марки ГАЗ, ПАС, КАВС, ЛИАС, контролеры ТСАС, специалист по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333, код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Страсть.
1: Страсть.
0: Это рок.
2: Три-два радио. Новости.
3: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт-привет. Открытый кубок города по армрестлингу состоялся в Брянском государственном училище Олимпийского резерва. В турнире приняли участие 79 спортсменов из разных регионов страны. Курска, Орла, Калуги, Москвы, а также Брянской области, Клинцов, Трубчевска, Климова, Страдуба и Дядькова. На соревнования съехали сильнейшие рукоборцы региона и Центрального округа, чтобы побороться за медали в различных весовых категориях. Участники продемонстрировали высокий уровень технико-тактической и физической подготовки. В общекомандном зачете команда Брянска заняла первое место, продемонстрировав стабильность и боевую характер на протяжении всего турнира. Кубок по конкуру состоялся в Брянской области в конноспортивном комплексе «Журавка». В турнире участвовали более 60 спортивных пар из разных конных клубов региона. Жокеи демонстрировали свои способности в 6 маршрутах. Они преодолевали препятствия, высота которых варьировалась от 110 сантиметров до начального уровня кавалетти. Программа состязаний позволила оценить подготовку опытных спортсменов и начинающих дуэтов. В соревнованиях участвовала и Елена Солодовникова, демонстрируя безупречное взаимодействие со своей лошадью. Она показала чистый и быстрый результат на маршруте высотой 60 сантиметров. В итоге дуэт завоевал первое место. Елене Солодовниковой и ее лошади Скарлетт пожелали новых удачных стартов. В Брянске состоялся 11-й городской мемориальный турнир по баскетболу памяти выдающихся тренеров Валентина Александрова и Альберта Молодцова. Одним из тех, кто заложил фундамент Брянской баскетбольной школы, стал Валентин Александров. Под его началом сборная Новозыбкова более

формы и совершенствованию навыков игры в волейбол и настольный теннис. Молодежка брянского «Динамо» буквально разгромила Смоленский университет спорта со счетом 4-0. Хэт-трик оформил Илья Кущев. Еще один гол на счету Андрея Мильшина. Далее подопечных Артура Ефременко ждет борьба за самые высокие места с лучшими командами зоны «Запад» и «Восток». Календарь второго этапа определится позднее. А уже в предстоящее воскресенье футболисты брянского «Динамо» проведут очередной матч первенства второй лиги А группы «Золото». Подопечные Андрея Кончельскиса в третьем туре сыграют против футбольного клуба «Динамо Владивосток». Дальневосточный коллектив по итогам прошлого сезона поднялся вместе с «Динамовцами» в золотую группу. В первых двух турах текущего сезона наш оппонент заработал 1 балл, уступив Сибири и сыграв ничью с «Родиной» 2. Последний поединок между «Сине-белыми» и «Динамо» из Владивостока проходил в Брянске и завершился победой наших футболистов. Встреча третьего тура состоится 2 августа на стадионе «Динамо» в Владивостоке. Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из наших следующих обзоров. А пока будьте здоровы, занимайтесь спортом и, разумеется, услышимся. Александр Карпов, до встречи в эфире.

0: два радио. Реклама. Успейте подарить ребенку яркое лето. Детский оздоровительный лагерь «Ровесник» приглашает на короткие смены с 6 и 17 августа продолжительностью 10 или 14 дней. Активный отдых, новые друзья и незабываемые впечатления ждут ваших детей. Подробности по телефону 8-930-730-08-55.
1: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: хочешь общения?
1: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. Бензин дорожает, а мы снижаем цены. В Energy Fitness месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 30 30 02 и начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
1: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежный и хороший агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются строители, разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей, оператор мойки автомобилей, электрик-диагност автотранспортных средств, электрик зданий и оборудования, монтировщики шин и колес, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
5: Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро». Твой успешный учебный год начинается здесь.
6: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8-48-32-40-14-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-300-33. Код города 48-32.

0: В эфире 3.2 радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 и по осадов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Брянске до плюс 18. На небе пасмурно. Ветер северо-западный 5 метров в секунду с порывами до 12. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberek.rf и по телефону 72 41 41.

0: же «Ты в кадре» у Екатерины Зодиной на Брянской губернии по четвергам 18:45.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама.
3: Передача «Дома лучше» уходит на каникулы, а я никуда не ухожу. С июня в «Тихом свете» практикумы. С чего начать ремонт? Как свет меняет комнату? Спальня для сна, а не для красивой картинки. Всего 6 мест. Советская, 110. Телефон 420212.
4: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
5: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
2: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.
6: Последняя дверь второго вагона. Как страшно в метро.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Эстония 32 полдень.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Промышленный производственный потенциал Брянской области растет год от года. По основному виду деятельности в лидерах обрабатывающее производство, оптовая розничная торговля. В Брянской области насчитали 14 тысяч предприятий и более 30,5 тысяч бизнесменов. Стратегия развития Брянской области до 2031 года, представленная временно исполняющим обязанности главы региона Егором Ковальчуком, предусматривает максимальную загрузку производственных мощностей, имеющихся в Брянском субъекте Федерации. Как заявил глава региона, промышленность в числе главных драйверов экономики субъекта страны. Егор Ковальчук подчеркнул, инструменты поддержки отрасли – одно из главных направлений, которое планируют усилить в программах на будущий год. Кроме того, Егор Ковальчук выступил с поручением экономическому блоку правительства проработать новые ниши для создания новых производств, а также внести предложение по расширению мер поддержки инвесторов и полной реализации инвестиционного стандарта на территории Брянской области. Бюджет Брянска на этот год вырос более чем на 202 миллиона рублей. Дополнительные поступления распределили на транспортное обслуживание населения, строительство мусорного полигона, ремонт школы и другие потребности. Известно, в числе прочего, более 22 миллионов предназначены на продолжение строительства второй очереди полигона твердых коммунальных отходов с площадкой компостирования отходов в поселке Большое Полпино. Кроме того, на оплату дополнительных работ по капремонту школ номер 40 и 54 направят 16 миллионов рублей. Кроме того, большой объем бюджетных ассигнований выделят на покупку спортивной формы и инвентаря для городских спортивных.

0: Очереди на автозаправочных станциях в российских регионах сокращаются, но бизнес все еще готовится к возможным перебоям. Почти половина компаний закупают горючее впрок. В ряде субъектов положение до конца не нормализовалось. Доставка заказов замедлилась. Транспортные расходы на проблемных маршрутах выросли на 20%. Треть предпринимателей уже перенесли издержки в цены. Одни создают собственные хранилища и ищут поставщиков за рубежом, другие перестраивают маршруты и жестче контролируют расход. Правительство утвердило изменения в оформлении российских загранпаспортов. Из документов уберут поле «личный код» и учетная запись, а в машиносчитываемой зоне появится новое обозначение для разных видов паспортов. С 1 января будущего года в документы родителей также перестанут вносить сведения о несовершеннолетних детях. Ранее выданные паспорта с такими отметками продолжат действовать до конца установленного срока. Для поездок за границу ребенку теперь необходимо оформлять собственный документ. В МВД добавили нововведение, связанное с необходимостью защиты прав россиян на свободу передвижения, поскольку в последнее время наблюдается тенденция к отказу во въезде на территорию недружественных стран Европы несовершеннолетних россиян из-за отсутствия у них собственных загранпаспортов при одновременном наличии записи о них в загранпаспорте родителей. Официальный курс американского доллара – 79 рублей 36 копеек. Курс единой европейской валюты – 90 рублей 21 копейка. Сейчас в Брянске около 20 градусов тепла. Атмосферное давление – 742 миллиметра ртутного столба. Ветер северо-западный – от 5 до 7 метров в секунду. Далее в нашем эфире информация на правах рекламы. Промежуточные итоги полевого сезона подвели специалисты Брянского филиала Федерального центра охраны здоровья животных. С начала вегетационного периода проведено комплексное обследование 80 гектаров нарушенных земель на территориях Калужской и Брянской областей. Выезды охватили 5 ключевых объектов, где ранее было зафиксировано нарушение плодородного слоя и изменение рельефа. На основании полученных протоколов лабораторных испытаний почвенных проб были подготовлены и переданы собственникам земель 3 проекта рекультивации нарушенных земель с рекомендациями по осуществлению комплекса мероприятий, направленных на восстановление почвенного плодородия и возврата земельных участков в сельскохозяйственный оборот. Добавлю, Брянский филиал Федерального центра охраны здоровья животных проводит весь комплекс обследования работ, экспертизу результатов лабораторных исследований, а также независимую оценку выполняемых природовосстановительных работ. Подробную консультацию можно получить в Брянске, село Супонь, улица Шоссейная, 7, телефон 327717, код Брянска 4832. Это была информация на правах рекламы. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама. Успейте подарить ребенку яркое лето. Детский оздоровительный лагерь «Ровесник» приглашает на короткие смены с 6 и 17 августа продолжительностью 10 или 14 дней. Активный отдых, новые друзья и незабываемые впечатления ждут ваших детей. Подробности по телефону 8 930 730 0855.
1: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66. ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются водители автобуса марки ГАЗ, ПАС, КАВС, ЛИАС, контролеры ТСАС, специалист по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333, код города 48-32.

0: два радио.
1: Реклама.
2: Если думаете про ремонт, но пока не готовы ничего решать, это нормально. В Тихий Свет не обязательно приходить с проектом. Можно просто зайти, подержать в руках образцы фактур, цветов, посмотреть, как ложится свет. Чай у нас есть. Советская, 110. Телефон 420212.
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: хочешь общения?
1: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха понизится до плюс 21. На небе пасмурно. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72-41-41.
2: Прямой эфир на Брянской губернии. Программа «Понедельник» с Марией Сергеенко. Смотрите, звоните, задавайте вопросы, делитесь проблемами. 301-501. Вечером. В первый день недели. Смотрите с 19 часов.

0: Реклама. Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются строители, разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей, оператор мойки автомобилей, электрик-диагност автотранспортных средств, электрик зданий и оборудования, монтировщики шин и колес, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru. Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
1: Масштабный фестиваль «Русский крест» в Брянске. 1 и 2 августа мы говорим о самом важном, о долге, вере, о том, как оставаться сильным в непростые времена. Вас ждут литургии в старинных храмах, исторические площадки с доспехами и поединками, живые разговоры с героями России, артистами, священниками. Увидим фильм «Русский крест» и обсудим его вместе с участниками. Проект поддержан фондом президентских грантов и правительством Брянской области. Регистрация обязательна.
2: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: В один день Олег задумался продать дачу. Продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
5: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
6: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
7: Рекламная служба 3-2 радио 404-333, код города 4832.

Пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: 13 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Более 25 тысяч новых автомобилей встало на учет всего за одну неделю июля в России, что свидетельствует о стабилизации рынка, несмотря на сложности с топливом. А вот если бы и не дефицит некоторых моделей, показатели могли бы быть даже выше, отмечают игроки рынка. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: 25 350 новых автомобилей легковых. Автомобилей, приехавших в МРЭО всего за одну неделю, это, скажем прямо, не самый лучший, но и не самый безнадежный показатель. Да, если сравнивать по году, то показатель годичной давности куда оптимистичнее – 29 тысяч вставших на учет транспортных средств. Общая цифра указывает на некоторую стагнацию, однако реальные объемы продаж не сигнализируют о существенном спаде потребительской активности. Более того, нормализация ситуации с топливом, скорее всего, смягчит негативное влияние данного фактора на рынок. Первый топливный кризис – миновал. Многие водители, научившись заправляться, что называется, под завязку, стали реже посещать заправочные станции и более бережно расходовать топливо. Регистрация 25 тысяч новых автомобилей означает, что сотни миллионов рублей были вложены в автомобильную отрасль. Если попытаться спрогнозировать, что могло бы стимулировать покупателей более активно приобретать автомобили и тем самым значительно увеличить продажи, то, конечно, в первую очередь приходит на ум объявление о повышении утилизационного сбора. Люди в данном случае ринутся в автосалоны, это мы уже проходили. Это связано с тем, что данный налог существенно влияет как на бюджет семьи, так и на настроение владельцев. Во-вторых, на рынке в настоящее время наблюдается общий дефицит новых моделей. Если бы он был перенасыщен, тогда бы мы ощутили с вами падение спроса, но сейчас падать-то просто уже некуда. Ну и в-третьих, наших людей вообще сложно чем-либо запугать. Если у человека есть желание приобрести собственный автомобиль, никакие страшилки его не остановят. Нам с вами, воспитанным с самого детства на примерах антигероев, таких как Баба Яга и Бабайка, вообще никакие топливные кризисы не страшны. Но согласитесь. Среди очевидных тенденций стоит отметить, что ситуация с топливом подогрела интерес к гибридам и электромобилям. По итогам года доля данного сегмента может достигнуть 12%.

0: вообще вряд ли окажет ощутимое влияние на уровень спроса в ближайшей перспективе. А вот отсутствие скидок и акций, ранее характерных для рынка, также снижает привлекательность приобретения. В свете этого, разумеется, видится самый существенный механизм выхода из данной ситуации. Это комплекс мер для восстановления рыночного спроса. К таким относятся, например, субсидирование программ кредитования, целевые акции от дистрибьюторов, программы трейд-ина, специальные лизинговые предложения, ну и бонусные программы. Существенную роль играет и государственная поддержка, предоставляемая в виде субсидий и налоговых льгот. Но чтобы не думал всем, что все так плохо, хочу сказать, что из любого кризиса есть выход, и любой кризис это окно возможностей, поскольку все вышеперечисленное открывает значительные перспективы для вторичного рынка автомобилей. Все больше потенциальных покупателей обращают внимание именно на него, поскольку уже сейчас в автосалонах представлено большущее количество практически новых автомобилей, еще находящихся на гарантии, прошедших комплексное техническое обслуживание второе или третье, и ищущих второго покупателя. Тут важно понимать, что приобретение автомобиля, пусть и поддержанного, но выше классом, чем есть у вас в настоящий момент, по цене, но в условные 500-700 тысяч рублей, это просто из области фантастики и нереально. Я бы даже сказал затруднительно, но ежу понятно, да, что такие автомобили либо находятся в руках самих владельцев, которые не спешат расставаться с миллионами ради нового транспортного средства, либо прошлое данных автомобилей скрывает определенные сложности, требующие тщательной проверки истории. Ну и по логике вещей, в таких случаях все-таки обращение в автосалон и приобретение автомобиля там повышает вероятность избежать проблем и разочарований в будущем. И как мантру, наверное, уже который год повторяю, друзья, если в вашей голове сейчас растет, развивается мысль о приобретении автомобиля, то не тяните, поскольку как на вторичном рынке, так и на первичном рынке месяц за месяцем цены растут. Желаю вам широкого выбора и того автомобиля, который вы хотите. Удачи!
1: За баранкой!

3-2 радио. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: пульс. Пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: Реклама.
2: Большинство домов сделаны на показ. Светильник с обложки, диван по моде, вещи стоят правильно, а жить в этом неудобно. Дом стиля «Тихий свет» про другой дом, про ваш. С июня практикум. Стили без штампов. Найдем ваш. Советская, 110. Телефон 420212.
3: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются водители автобуса марки ГАЗ, ПАС, КАВС, ЛИАС, контролеры ТС, АЭС, специалист по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет. Обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
4: Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро». Твой успешный учебный год начинается здесь.
5: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
6: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
7: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
8: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: два радио. Ты все правильно делаешь. Реклама. Успейте подарить ребенку яркое лето. Детский оздоровительный лагерь «Ровесник» приглашает на короткие смены с 6 и 17 августа продолжительностью 10 или 14 дней. Активный отдых, новые друзья и незабываемые впечатления ждут ваших детей. Подробности по телефону 8-930-730-08-55.
1: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 32 радио 404 333. Код города 48 32.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 Радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП осадов. Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха понизится до плюс 21. На небе пасмурно. Ветер северо-западный – 4 метра в секунду. Атмосферное давление – 744 миллиметра ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberek.rf и по телефону 72 41 41.

0: Народный мастер, дока, мастак, искусник или просто народный мастер. Все это герои программы Светланы Дробковой. Смотрите по вторникам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Всем привет! Мы брянская группа Stony Bakes. Слушайте нашу музыку на 3-2 радио.

0: Брянске 14 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук с рабочим визитом посетил один из самых отдаленных, но далеко не последний район Брянщины на юго-западе области – Гордеевский. Глава региона отметил промышленное предприятие по производству доломитовой муки, играющее важную роль как удобрение для почвы. Ее в настоящее время поставляют в более чем 4000 хозяйств. Есть перспективы для роста и развития. В ходе встречи с местными жителями прозвучало несколько хороших инициатив, в числе которых помощь участникам специальной военной операции. Кроме традиционного плетения маскировочных сетей здесь опускают достаточно редкий продукт. Это сублимированные, высушенные готовые блюда, супы, вторые блюда и компоты. Егор Ковальчук выразил уверенность в возможном масштабировании данной практики, а также расширение количества и ассортимента предлагаемой продукции. Отмечается, Гордеевский район участвует в программах инициативного бюджетирования формирования комфортной городской среды. В этом году на центральной площади установлены качели, ротонда. В следующем году благоустройство общественной территории продолжится по федеральной программе. Пассажирские автобусы большой вместимости пополнят автоколонны Брянского муниципального пассажирского автотранспортного предприятия. Ранее сообщалось, транспортные средства выйдут на наиболее загруженные маршруты в сторону мегаполис-парка, телецентра, новостройки и Белых берегов. Напомню, в Брянской области разработана региональная программа по обновлению общественного транспорта. Это позволит увеличить долю транспортной доступности до 85%. В рамках федерального проекта «Инфраструктура для жизни» в нынешнем году брянским пассажирским автотранспортным предприятиям в целом будут поставлены более сотни автобусов. Добавлю, президент Владимир Путин призвал укрепить транспортную безопасность страны и защиту ключевой инфраструктуры от атак украинских диверсантов. Несмотря на сохраняющиеся сложности, ситуация на топливном рынке остается под контролем. Как сообщили в Министерстве энергетики, основное внимание в настоящее время уделяется обеспечению нефтепродуктами аграрного сектора, северным поставкам, а также снабжению Сибири и Дальнего Востока. Эффективность в этом направлении достигается благодаря комплексу мер, а не одному конкретному действию. Речь в данном случае идет о наращивании производства топлива и оптимизации логистики. Кроме того, максимизации производства, задействование альтернативных каналов поставок топлива, а также распределение в наиболее критические моменты по срокам. Топливного кризиса уже пройден. Поставщики оценивают ситуацию с осторожным оптимизмом, а нефтяные компании смогли перестроить логистику и обеспечить бесперебойные поставки топлива для экстренных служб, общественного транспорта и сельского хозяйства. В России начал действовать новый государственный стандарт, регламентирующий внешние отличительные признаки легковых такси. Теперь каждый автомобиль, оказывающий подобные услуги, обязан иметь на крыше оранжевый опознавательный фонарь с обязательной подсветкой. Кроме того, госномер такого транспорта необходимо дублировать на обеих передних дверях, справа и слева.

Линия 742 мм, ртутного столба, ветер северо-западный от 7 до 9 метров в секунду. Далее в нашем эфире информация на правах рекламы. Промежуточные итоги полевого сезона подвели специалисты Брянского филиала Федерального центра охраны здоровья животных. С начала вегетационного периода проведено комплексное обследование 80 гектаров нарушенных земель на территориях Калужской и Брянской областей. Выезды охватили 5 ключевых объектов, где ранее было зафиксировано нарушение плодородного слоя и изменение рельефа. На основании полученных протоколов лабораторных испытаний почвенных проб были подготовлены и переданы собственникам земель 3 проекта рекультивации нарушенных земель с рекомендациями по осуществлению комплекса мероприятий, направленных на восстановление почвенного плодородия и возврата земельных участков в сельскохозяйственный оборот. Добавлю, Брянский филиал Федерального центра охраны здоровья животных проводит весь комплекс обследований работ, экспертизу результатов лабораторных исследований, а также независимую оценку выполняемых природовосстановительных работ. Подробную консультацию можно получить в Брянске, село Супонь, улица Шоссейная, 7, телефон 32-77-17, код Брянска 48-32. Это была информация на правах рекламы. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Реклама.
2: В один день Олег задумался продать дачу. Продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
4: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
5: Экспресс-сервис «Автошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки-Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
6: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
7: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: В эфире 3.2 радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха понизится до плюс 21. На небе пасмурно. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberek.rf и по телефону 72 41 41.

0: Чем живет и дышит театр? Как распределяются роли и создаются декорации? Что происходит на репетициях и читках? В чем секрет актерского мастерства? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в программе Светланы Кондратьевой «По обе стороны кулис». Смотрите по четвергам в 18 часов 40 минут на канале «Брянская губерния» и в любое удобное для вас время на сайте губерния.тв.
1: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32. Квартира

лето кончится, не дай мне сорваться, будь моим одиночеством. Возьми мои песни, возьми себе голос мой, но только останься здесь, будь моей пустотой. Держи меня за руку, пусть все это кончится, не дай мне сорваться, будь моим одиночеством.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
1: Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
2: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 0020. Твой голос. Сила России.
3: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

стоит облака. За окном сетка, снегопад река. На душе склизко, боюсь, оступлюсь. Но конец близко, я не тороплюсь.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Я играю рок.
1: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
2: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
4: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
5: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
1: Рекламная служба 3.2 радио. 404 333. Код города 48-32.

0: Радио.
1: В эфире 3.2 Радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха понизится до плюс 21. На небе пасмурно. Ветер северо-западный – 4 метра в секунду. Атмосферное давление – 744 миллиметра ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberek.rf и по телефону 72 41 41.

0: профилактика, лечение, реабилитация. В общем, все о здоровье в программе Ольги Макушниковой «Только спросить». Смотрите по субботам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.

0: Реклама.
1: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются строители, разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей, оператор мойки автомобилей, электрик-диагност автотранспортных средств, электрик зданий и оборудования, монтировщики шин и колес, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
2: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница, Центр по профилактике и борьбе со СПИД, город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: про Good Time, это вообще все понятно. А еще буквально через час в гости придет Алексей Симоненко и дуэт «Товарищи майор». И все это будет в живом звуке. Попоем, поиграем, поговорим. И самое главное, что за этим еще можно будет подсмотреть в нашей группе ВКонтакте, если вы в этот момент уже доедете. А если вы еще домой не собрались, то ничего страшного, нет повода торопиться. Выезжайте через час, и как раз мы вас сопроводим. Deep Red Wood далее.
1: Догорай наш костер, мы с тобой не видим сны, мы с тобою не вдвоем. Пролетел над водой наш бумажный самолет, я не знаю, где ты.

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянской области полным ходом идет уборка урожая нынешнего года. Сельскохозяйственные предприятия Брянщины выполняют комплекс агротехнологических мероприятий по сбору зерна, рапса и картофеля. Согласно профильным данным, общая площадь работ составляет около 450 тысяч гектаров. Зерновые культуры предстоит убрать с клина, превышающего 168 тысяч гектаров. Рапс засеян более чем на 112 тысяч гектаров, а картофелем занято 37 тысяч гектаров. Заготовка клубни, к слову, уже ведется в половине районов Брянщины. На полях задействованы 927 зерноуборочных комбайнов, 480 зерноочистительных машин. Для сокращения сроков уборки дополнительно привлекаются комбайны из других хозяйств и даже регионов. Особенно отмечаются сложности в работе в приграничье, добавляют неспокойная оперативная обстановка из-за террористических угроз со стороны Украины. Как ранее отмечал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в стратегии развития Брянщины одним из приоритетных направлений развития сельского хозяйства является рост количества продукции с высокой добавленной стоимостью. Это позволит оставлять деньги в регионе и поспособствует развитию местного бизнеса и трудовых коллективов. Бюджет Брянска на этот год вырос более чем на 202 миллиона рублей. Дополнительные поступления распределили на транспортное обслуживание населения, строительство мусорного полигона, ремонт школы и другие потребности. Известно, в числе прочего, более 22 миллионов предназначены на продолжение строительства второй очереди полигона твердых коммунальных отходов с площадкой компостирования отходов в поселке Большое Полпино. Кроме того, на оплату дополнительных работ по капремонту школ номер 40 и 54 направят 16 миллионов рублей. Кроме того, большой объем бюджетных ассигнований выделят на покупку спортивной формы и инвентаря для городских спортивных школ и книг для библиотек. Деньги также запланированы на выполнение программы переселения брянцев из аварийного жилья, ликвидацию несанкционированных свалок, приобретение и установку систем видеонаблюдения в местах сбора твердых коммунальных отходов и ряд других социально значимых и важных направлений. В Министерстве иностранных дел заявили, Россия заинтересована на равных сотрудничать с другими крупными центрами, которые формируются. Это Китай и Индия. В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, есть пока еще надежда на то, что Запад и, в частности, Европа тоже когда-то придет в себя и будет готова на равных по-честному встраиваться в новые системы отношений. И пока это ожидание затягивается, новые центры формируют свои сетевые структуры. Одна из них – это БРИКС, куда стягиваются ведущие экономики мирового большинства и решают вопросы не так, как это делается в том же НАТО, где командует Америка, а все остальные подобострастно пытаются каким-то образом ублажать гегемона. Напомню, ранее Владимир Путин заявил о формировании многополярной архитектуры мирового развития. По словам российского президента, в ней все большую роль играют государства, которые понимают и ценят важность национального суверенитета. Запрет на экспорт бензина продлят до конца года. Ограничения на вывоз дизельного топлива планируют снять после восстановления ситуации на рынке. Правительство выступило с поручением продолжить работу по стабильному обеспечению внутреннего рынка бензином и другими нефтепродуктами. Профильные ведомства, регионы и отраслевые компании должны следить за ценами и не допускать перебоев с поставками. Очереди на автозаправочных станциях в российских регионах сокращаются, но бизнес все еще готовится к возможным перебоям. Почти половина компаний закупают горючее впрок. В ряде субъектов положение до конца не нормализовалось. Доставка заказов замедлилась. Транспортные расходы на проблемных маршрутах выросли на 20%. Треть предпринимателей уже перенесли издержки в цены. Одни создают собственные хранилища и ищут поставщиков за рубежом, другие перестраивают маршруты и жестче контролируют расход. Последний день уходящего июля синоптики прогнозируют в Брянске в дневные часы около плюс 25. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба, ветер северо-западный от 6 до 8 метров в секунду. Далее в нашем эфире информация на правах рекламы. Промежуточные итоги полевого сезона подвели специалисты Брянского филиала Федерального центра охраны здоровья.

0: а также независимую оценку выполняемых природовосстановительных работ. Подробную консультацию можно получить в Брянске, село Супонь, улица Шоссейная, 7, телефон 32-77-17, код Брянска 48-32. Это была информация на правах рекламы. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.
1: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.
2: Утекай, в подворотне нас ждет маньяк. Хочет нас посадить на крючок.

0: Авторадио. Реклама.
1: Самая частая ошибка ремонта – выбирать цвет стен первым. Стены красят последними. Сначала свет, потом мебель и только потом краска. Про это практикум. С чего начать ремонт? В доме стиля «Тихий свет». С июня. Советская, 110. Телефон 420212.
0: Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро». Твой успешный учебный год начинается здесь.
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама.
1: Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро». Твой успешный учебный год начинается здесь.
2: Экспресс-сервис «АстоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП осадов. Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха понизится до +21. На небе пасмурно. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: приглашает на короткие смены с 6 и 17 августа продолжительностью 10 или 14 дней. Активный отдых, новые друзья и незабываемые впечатления ждут ваших детей. Подробности по телефону 8-930-730-08-55.
1: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются водители автобуса марки ГАЗ, ПАС, КАВС, ЛИАС, контролеры ТСАС, специалист по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет. Обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
2: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
5: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
6: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

Девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушке навстречу

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Более 25 тысяч новых автомобилей встало на учет всего за одну неделю июля в России, что свидетельствует о стабилизации рынка, несмотря на сложности с топливом. А вот если бы и не дефицит некоторых моделей, показатели могли бы быть даже выше, отмечают игроки рынка. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: 25 350 новых автомобилей легковых. Автомобилей, приехавших в МРЭО всего за одну неделю, это, скажем прямо, не самый лучший, но и не самый безнадежный показатель. Да, если сравнивать по году, то показатель годичной давности куда оптимистичнее – 29 тысяч вставших на учет транспортных средств. Общая цифра указывает на некоторую стагнацию, однако реальные объемы продаж не сигнализируют о существенном спаде потребительской активности. Более того, нормализация ситуации с топливом, скорее всего, смягчит негативное влияние данного фактора на рынок. Первый топливный кризис – миновал. Многие водители, научившись заправляться, что называется, под завязку, стали реже посещать заправочные станции и более бережно расходовать топливо. Регистрация 25 тысяч новых автомобилей означает, что сотни миллионов рублей были вложены в автомобильную отрасль. Если попытаться спрогнозировать, что могло бы стимулировать покупателей более активно приобретать автомобили и тем самым значительно увеличить продажи, то, конечно, в первую очередь приходит на ум объявление о повышении утилизационного сбора. Люди, в данном случае, ринутся в автосалоны, это мы уже проходили. Это связано с тем, что данный налог существенно влияет как на бюджет семьи, так и на настроение владельцев. Во-вторых, на рынке в настоящее время наблюдается общий дефицит новых моделей. Если бы он был перенасыщен, тогда бы мы ощутили с вами падение спроса, но сейчас падать-то просто уже некуда. Ну и в-третьих, наших людей вообще сложно чем-либо запугать. Если у человека есть желание приобрести собственный автомобиль, никакие страшилки его не остановят. Нам с вами, воспитанным с самого детства на примерах антигероев, таких как Баба Яга и Бабайка, вообще никакие топливные кризисы не страшны. Но согласитесь. Среди очевидных тенденций стоит отметить, что ситуация с топливом подогрела интерес к гибридам и электромобилям. По итогам года доля данного сегмента может достигнуть 12%. Уже сейчас наблюдается дефицит отдельных моделей на рынке.
0: Автомобильные факты.
1: При анализе же существенных факторов, детерминирующих ожидания потребителей, первостепенное значение имеют, ну, само собой разумеется, повышение стоимости автомобиля, обусловленное ростом цен на комплектующие, удорожанием логистики, от этого ну никуда не деться. Во-вторых, высокая ключевая ставка, которая приводит к удорожанию кредитных продуктов, что в свою очередь снижает покупательскую способность, а в настоящее время порядка 80% автомобилей в нашей стране продаются все-таки по кредитным и лизинговым программам. Так ожидаемое нами всеми снижение ключевой ставки, но по факту случившееся лишь на 0.25 процентного пункта, до 14%, в настоящее время вообще вряд ли окажет ощутимое влияние на уровень спроса в ближайшей перспективе. А вот отсутствие скидок и акций, ранее характерных для рынка, также снижает привлекательность приобретения. В свете этого, разумеется, видится самый существенный механизм выхода из данной ситуации. Это комплекс мер для восстановления рыночного спроса. К таким относятся, например, субсидирование программ кредитования, целевые акции от дистрибьюторов, программы трейд-ина, специальные лизинговые предложения, ну и бонусные программы. Существенную роль играет и государственная поддержка, предоставляющая в виде субсидий и налоговых льгот. Но чтобы не думалось всем, что все так плохо, хочу сказать, что из любого кризиса есть выход, и любой кризис окно возможностей, поскольку все вышеперечисленное открывает значительные перспективы для вторичного рынка автомобилей. Все больше потенциальных покупателей обращают внимание именно на него, поскольку уже сейчас в автосалонах представлено большущее количество практически новых автомобилей, еще находящихся на гарантии, прошедших комплексное техническое обслуживание второе или третье, и ищущих второго покупателя. Тут важно понимать, что приобретение автомобиля, пусть и поддержанного, но выше классом, чем есть у вас в настоящий момент, по цене, но в условные 500-700 тысяч рублей. Это просто из области фантастики и нереально. Я бы даже сказал затруднительно, но ежу понятно, да, что такие автомобили либо находятся в руках самих владельцев, которые не спешат расставаться с миллионами ради нового транспортного средства, либо прошлое данных автомобилей скрывает определенные сложности, требующие тщательной проверки истории. Ну и по логике вещей, в таких случаях все-таки обращение в автосалон и приобретение автомобиля там повышает вероятность избежать проблем и разочарование в будущем. И как мантру, наверное, уже который год повторяю, друзья, если в вашей голове сейчас растет, развивается мысль о приобретении автомобиля, то не тяните, поскольку как на вторичном рынке, так и на первичном рынке месяц за месяцем цены растут. Желаю вам широкого выбора и того автомобиля, который вы хотите. Удачи!
0: За баранкой! 3-2 радио!
2: И наконец-то этот час настал. Вроде как лето, все 3-2 радио распущено. А нет, у и нас все. Гости, причем, как говорится, полная коробочка. Можно ли так употреблять? соведущая Светлана Кондратьева.
3: Мне кажется, можно. Полная коробочка, полна коробочка гостей. Студия действительно не очень большая, гостей много, гости очень интересные. И давай мы представим того, кто представит нам гостей.
2: Да, очень просто, потому что Алексей Симоненко очень часто приводит к нам гостей, знакомит нас. И зачем нам лишний раз напрягаться после непростого рабочего дня? Алексей Симоненко, добрый вечер.
4: Добрый вечер всем. Спасибо, конечно, за такое возложенное на меня обязательство.
2: Из-за большого количества микрофонов, что чувствуется реверок такой, да, прям кабацкий.
4: Да. Как будто в кабачке, да. Ну, это инструмент рядом, все нормально. Ждем Парнас. Вот, но я сегодня с себя вот это вот обязательство сниму и передам человеку, который на самом деле является главным в этой группе, творчество которого, ну вот мы потом представим, вот Валентин Фирсов.
2: Так может он скромный сам себя представлять не сильно захочет.
4: А надо. Я уже представил Валентин Фирсов.
5: А, так. Нет, я скромностью не отличаюсь.
2: Так, куда-то у нас...
5: Поэтому я могу начать, взять на себя, так сказать, миссию первого слова. Меня зовут Валентин Фирсов. Да, я являюсь руководителем данного проекта и автором песен, которые сегодня прозвучат.
2: А название проекта-то прозвучало?

0: на пенсии, на заслуженной, но он молод, бодр и весел. Вот он майор, я товарищ. Первое слово у нас было произнесено Алексей Симоненко, он у нас...
1: И снова здравствуйте.
0: Бас-гитарист. Рядом с ним Бронислав Тёмкин, это человек, с которым я уже, честно говоря, и не считаю лет, сколько работаю. Он сделал немало, честно так можно сказать, от всей души замечательнейших аранжировок на мои песни. Мы уже с ним сыгрались, спелись, он меня уже понимает, какие-то вещи берет на себя, то есть он мультимузыкант, замечательный человек. А вот чуть-чуть сзади меня наш барабанщик или ударник Евгений Жирков. Он у нас самый такой, видите.
2: Я как далекий человек от музыки, вижу его в городе везде.
0: Да. Чистенько. А прямо напротив меня Антон Танких. Это человек, который помогает мне, помогает нашему проекту своими знаниями.
2: И еще половине города опять так.
0: Да, я хочу, да, конечно, я хочу вот отметить, что это ребята очень востребованные в музыкальном плане и как звукорежиссеры, поэтому здесь находятся как раз замечательные, очень профессиональные музыканты.
3: Валентин, извините, перебью, вот вы представили, ваш товарищ, он майор, он на пенсии, а имя, фамилию не сказали.
0: Да, вы знаете, настолько я уже к этому привык, что я это знаю.
4: Подразумевается, что это все знают.
3: Сергей, я знаю, не все знают.
0: Сергей Непша. Это человек, с которым мы уже, наверное, четвертый год вместе выступаем. Ну, были как дуэт, товарищи майор, а теперь мы вот выросли в музыкальный коллектив. Товарищ и майор.
4: Все, я прозвучал.
2: Да, и он в гостях на 3-2 радио. Более того, мы не просто собрались поговорить, мы еще сегодня и поиграем, рано или поздно. Осталось только узнать, Свет, что такое рано, что такое поздно, да?
3: Ну, я думаю, что, наверное, рано как раз сейчас, чтобы не мучить гостей и не расспрашивать, а что же вы такое поете, откуда берутся песни. Давайте мы познакомимся сразу, вот нырнем в творчество, исполните нам песню, которую вы хотели бы, чтобы прозвучала первой, а дальше уже будем беседовать.
0: Первая песня называется «К живым».

0: аплодисмент — это такая штука, которая на радио, как правило, ставится или в записи, или не звучит вообще. Но сейчас можно и попробовать.
1: Спасибо! Вы здоровы!
0: И такой вопрос. Существуете вы около 4 лет, правильно я понимаю, как дуэт?
1: Как дуэт, ну, можно сказать, четвертый год, но это, если так, уже нюансы. Мы собрались довольно спонтанно. Сергей услышал мои песни, стал их тоже исполнять, а потом вот возникло такое предложение совместить нас двоих. Вот. Мы стали выступать двоих.
0: Есть разные типы коллектив, коллективов, те, которые могут 20 лет существовать, там, публиковаться на стримингах, делиться своим творчеством, и их абсолютно не увидишь на сцене, там еле дозовешься. А есть те, которые больше выступают как-то, а к записям приступают редко. Вы к какому типу больше относитесь? Можно ли вас где-то послушать на стримингах?
1: Ну, я скажу так. Мы с Сергеем вот последние 3 года у нас была активная такая музыкальная деятельность. Это все школы, лицеи, техникумы, гимназии Брянска.
2: Скажите, а почему именно такая аудитория?
1: Мы, значит, сотрудничаем управление образования, департамент образования. У нас есть специальные программы, которые проходят, есть такие уроки о главном в школе. И вот у нас есть программы как раз по 45 минут. И вот там мы поем песни, которые связаны с патриотикой, ну, разные социальные вопросы, то есть песни, посвященные учителям, родителям и так далее. И вот мы буквально 3 учебных года, 3 разных программы, то есть мы практически не повторяемся. В каждой программе добавляется по 4-5 песен, а их всего 9, чтобы войти. Вот мы рассказываем о себе, о нашем творчестве. Ну, это, вы знаете, больше направлено на то, что мы говорим ребятам, надо верить в себя, идти к своей мечте и любить свою родину.
2: Как вы чувствуете, есть отдача от этой аудитории?
1: Вы знаете, отдача очень большая. Это всегда проходит, знаете, не просто как какой-то такой...
2: Не обязаловка.
1: Смурное что-то в то время, когда ученики там в телефонах. А это как концертные вещи. То есть они встают, они танцуют. Много было случаев, когда они там... На плечи,
3: друг на друга кидались.
1: Это, то есть, хулиганили. У нас полностью на это свобода. Вот, поэтому проходит очень замечательно.
2: То есть вдохновляете.
3: Ну, в общей сложности, смотрите, 3 года, почти 200 концертов. Это приблизительно, если говорить статистика, более 15 тысяч.
0: Как вы со счета не сбились-то?
3: Зритель, да.
1: У нас план есть.
2: Все записано. Посвящать нас с тобой.
3: Ну, кроме того, что детская аудитория, тут своеобразная аудитория, там они... Нельзя обмануть любого зрителя, потому что он не придет, не будет слушать. А ребенка, подростка тем более.
1: Да, а вот вопрос о том, что мы звучим сейчас, допустим, в интернет-пространстве или нет. Но смотрите, вот сейчас данный проект, наша группа, у нас уже есть практически 10 песен. Они написаны совершенно в другом ключе, чем мы выступаем по школам и лицеям. И вот эту программу, она у нас называется «Солнце после дождя». Мы как раз сейчас репетируем и будем выставлять как раз и на площадках, на интернетах, в чем нам любезно согласился.
0: Опять он.
1: Да, Антон, человек, который в этом очень сильно разбирается, поэтому сейчас вот ведется работа такая подготовительная, как раз первая песня пойдет, первый сингл в поддержку этого альбома.
0: Давайте, наверное, прервемся на небольшую рекламу и далее продолжим знакомиться. Сейчас тут особенности лайф-истории.
4: Дизайнер – это дорого. Так думают почти все, у кого впереди первый ремонт. А дизайнер чаще всего экономит, потому что вы не покупаете лишнего и потому что ошибки на ремонте дороже консультации. Заходите в Дом стиля «Тихий свет». Посмотрим вместе. Советская, 110. Телефон 420212.
5: В Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются строители, разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей, оператор мойки автомобилей, электрик-диагност автотранспортных средств, электрик зданий и оборудования, монтировщики шин и колес, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru. Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период. период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру. Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832. Ты слушаешь 3.2 радио.
0: И все правильно делаешь. Так у нас и говорится в слогане. А еще хотелось бы сказать то, о чем мы, Свет, забыли.
2: Так.
0: Нам можно написать.
2: Точно. Нам можно написать. У нас сейчас идет трансляция ВКонтакте, в группе 3.2 радио. Да, на сайте идет трансляция. Написать можно буквально везде.
0: И да, на сайте ВК. Там такой удивительный сервис. Там это можно сделать анонимно по кнопочке сообщения в студию.
2: Да, если вдруг почему-то кто-то по какой-то причине не хочет, чтобы его имя знали, а он пишет такому прекрасному коллективу, если вот так даже сложилось, можно написать и анонимно. Главное, задавайте вопросы. Я думаю, что нашим гостям будет интересно, по меньшей мере любопытно, ответить на какой-нибудь вопрос.
0: А есть еще вариант для староверов, 309-209. Про это, Алексей, ты хотел спросить?
6: Нет, я просто думаю, это кнопочка для хейтеров специально. А хейтеры — это же самые лучшие поклонники. То есть если у тебя появился, вот у меня были коллективы, мы, скажем так, когда у нас появился первый хейтер, мы это прям праздновали.
2: Леш, ты имеешь в виду хейтеров 3.2 радио или вашего коллектива?
6: Нет, нашего коллектива, нет. Тогда, это я не про этот коллектив, вот тогда раньше было. То есть если появился хейтер, ну это замечательно.
0: Ну да. Самый внимательный, следит за твоим творчеством больше, чем мама.
6: Ни один поклонник так не следит, как хейтер.
0: И есть еще один вопрос такой, часто слышу, это проблема взрослых людей, когда уделять время на творчество. Есть семья, работа, еще что-то. Вы столкнулись с этим? Можете находить время на творчество, записи? Как с этим обстоят дела?
3: Ну, долгое время вообще творчество являлось работой, поэтому здесь не приходилось разделять и тем более объяснять семье или жене, что я занимаюсь творчеством. То есть творчество — это была работа, это было твое мироощущение, мировоззрение, и поэтому как бы здесь все слилось в одно в едино. И
1: за это платили зарплату.
2: Вот сейчас загадок вы навешали, так как все пытаются понять,
3: ну, что, наверное, вы имеете. Ну, наверное, мы счастливые люди. Так получилось, что совпало, что творчество стало твоей работой. И здесь не разбивать.
2: Но тут мы
3: не
2: вас пришло. Понимаем, да.
3: Тогда вот как бы нету этой дилеммы.
1: Ну, смотрите, по занятости. Вот я уже говорил, что ребята у нас очень востребованные музыканты. Вот у них не по одному, там, я не знаю, по сколько проектов, я боюсь их обычно спрашивать про это. Вот. И они, конечно, заняты. И семья, и вот музыка, и где-то ты с душой работаешь. Ну, хотя, наверное, они всегда работают с душой. Но это еще и работа, которая приносит определенный доход. Чего мы будем обходить эту тему? Все об этом знают.
6: Валентин, извини, сейчас представляю музыкантов, которые ни копейки не получают за то, что они творят, за то, что они тратят свои деньги, заработанные на инструменты, там, на струны, на запись, на, там, снимают студию и так далее, и для этого не получают ни копейки. Вот это вот первые хейтеры должны.
3: И тогда они говорят, это говорили не про нас.
6: Они уже, да, уже ненавидят.
3: Не про нас.
1: Ну, так что занятость, она, конечно, влияет, мы стараемся... Я имею в виду репетиции.
0: Проблемы собраться даже не бывает, можно сказать.
1: Ну, вы знаете, у нас есть сейчас пока вот, допустим, один день, четверг, мы определенное время себе установили, то есть пообщались, поговорили, установили. Пока у нас вот совпадало, то есть репетиции были постоянно.
2: Ну, это уже замечательно.
1: Да.
0: Дисциплина, значит, присутствует.
2: У нас вот прозвучала в эфире песня.
1: Все сознательные.
2: И ничего мы о ней не спросили и не сказали. Как-то мне вот незавершенность такая немножко... Есть какой-то человек, конкретный факт, кому посвящена эта песня «К живым»? Или просто вот родились стихи?
1: Вы знаете, такого, наверное, прямо человека нет конкретно. Я думаю, что можно брать шире. Это люди, которые в своей жизни, наверное, встретили какие-то преграды, ну, можно сказать, беды, может быть, трагедии. Но они восстановились и физически, и морально, душой, и вот они как бы выходят, и у них вот впереди дорога, да, и что-то, может быть, нужно начать с нуля. И он говорит, я, наверное, не зря остался так вот жив, да, нужно идти дальше, жить. И вот здесь в основном вот такой смысл.
3: Собирательный образ. Угу.
1: Мне кажется, так даже лучше именно такие образы брать, потому что люди должны слушать и, может быть, чем-то видеть себя. какие-то моменты вспоминать свои, тогда песня будет лучше.
2: Чтобы отзывалась, да?
1: Конечно.
0: Сейчас люди, едущие домой, уже и задумались резко, да?
2: Да. Так, да. Может быть, мы попросим перейти ко второй композиции, чтобы мы еще услышали и поняли, и оценили. Может, можно чуть-чуть в другую сторону или в том же направленности будет. Познакомьте еще
0: пока
2: раз,
0: ребята, пожалуйста, готовятся, хочется напомнить, что это именно прямой эфир на 3.2 радио. Все, что вы слышите, делается прямо здесь, сейчас, недалеко от Кургана.
1: Следующая песня называется «Тонкая нить». Здесь уже, конечно, направленность другая. Нам хочется, чтобы на наши концерты приходили девчонки. Поэтому эта песня про любовь, но про любовь о том, что она бывает разная, многогранная, она не бывает одинаковой и иногда совсем приносит нам не то, что мы от нее ждем. «Тонкая нить».

слово «люблю». Самая острая жгучая боль — любовь. Самое громкое эхо от крика «люблю».

0: Спасибо.
1: Спасибо. Вот люди, которые смотрят нашу трансляцию, увидели, что я сейчас делала. Мне захотелось вот это, включить фонарик на мобильном телефоне. И вот как на концертах. Бывает у вас такое на концертах, скажите?
0: Да, у нас
2: очень.
1: Замечательно.
0: Вот, знаете, в школах, лицеях ребята очень часто вот зажигают.
1: Значит, все хорошо. Значит,
2: мы их не заставляем, не провоцируем.
1: Ну, конечно, как их можно заставить?
0: Да, порыв.
3: А я, глядя в единственное открытое окно в нашей студии, понимаю, что даже погода подстроилась под наш эфир.
0: Слушает, подслушает.
2: Соучастник.
1: Да, ну... Много у вас баллад таких, вот как это сейчас?
0: Нет, на данный момент у нас баллада вот такая одна. Я говорю, у нас вот сейчас первый такой альбом, он готовится, будет выходить, ну, наверное, зимой. Вот, и мы, в принципе, где-то в первой половине следующего года уже хотим сделать выступление коллективом, вынести это людям. Вот. Но мы планируем, у меня уже есть заготовки еще 5 песен, там тоже будет медленная песня. Угу. Поэтому
1: площадку вы какую-то рассматриваете хорошо. Уже?
0: Вы знаете, пока еще нет. В основном мы занимаемся, конечно, репетицией, работой вот с интернет-пространством. Но это все будет, все как бы в планах таких нормальных. Серьезных.
3: А есть какие-то запросы от аудитории, на что они больше реагируют, на вот более веселые истории? Или...
0: А, вы знаете, мы вот некоторые песни, вот еще, может быть, сегодня будет как раз песня исполнена здесь, мы уже пробовали, выносили именно в школы. То есть они, допустим, не касались, может быть, вопросов патриотики, но мы их выносили, и молодые слушатели очень замечательно на это реагировали. То есть люди к нам подходят и спрашивают, где бы это можно послушать.
1: Ну, вот это самый главный показатель, когда подходят,
0: да,
1: и спрашивают.
0: Поэтому как бы мы знаем, что все нормально в этом отношении.
2: Помимо детей даже подходят преподаватели, интересуются.
3: А диски спрашивают, потому что есть сейчас конфликт поколений.
0: А диски? Ой, вы знаете, я, честно, с одной стороны, скучаю, может быть, чем-то по дискам. Было более понятно тогда. Сделали диск, вот он есть, его взяли.
1: На нем можно расписаться.
3: Алексей немножко в лице поменялся.
0: Но нет, я такой человек передовой, все замечательно, все сейчас движется и течет, все правильно.
3: То есть желание потрогать музыку не возникает?
0: У меня да. Но вот я знаю, у меня есть знакомые в Москве, там они тоже занимаются музыкой сейчас. Неплохо такая опять возвращается идея пластинок. И у меня даже есть там знакомые, которые именно хотят записать песни, и уже именно винил.
1: Ну, это классика. Это
3: да. Сейчас там даже есть такие молодые люди, которые собирают винил, не имея проигрывателя. Но это даже еще лучше, чем собирать винил, имея проигрыватель в виде чемоданчика, который больше все портит.
1: Ну да, винил целее будет, коллекция хорошая.
0: У моего кума дома этот самый стоит патефон, он рабочий, то есть и там иглы эти.
1: Это самая высшая лига, наверное.
3: А ты, Света, видела таких людей, которые выпускают кассеты, хотя в детстве они их даже не трогали, но почему-то именно сейчас они записывают.
1: Вот не видела. А ты видел?
3: А мы их даже в эфире ставили.
1: Интересно.
0: Музыкальный винтаж.
4: Можно, вот я буквально сюда ехал, и мне новость такая очень интересная ВКонтакте выскочила, что, по-моему, $200, или, не помню, ну, в общем, сколько-то стоит специальный плеер, на котором логотип альбома Pink Floyd, потом он в специальной упаковочке с логотипом этого же альбома, где вот радуга вот на черном фоне, вот этот, ну, преломление этого, не радуга, преломление.
1: Да-да-да.
4: Вот, потом
1: Дисперсия.
4: Что-то там еще, да, что-то там еще, и самое главное, карандашик. Карандашик для чего? Чтобы перематывать кассетку. Да. Это вот прям фишечку они такую вот сделали, вот это выпускается.
2: Это эпоха.
3: Эпоха дорогих батареек. Просто-напросто. Потому что, да, некоторые думали, что карандашом мотали просто так, потому что перемотки назад не было, она была. Только это драгоценный заряд батареек просто-напросто. Давайте тогда прервемся на рекламу. Постепенно начнем выходить из ностальгии и готовить новые песни.
5: Реклама. Успейте подарить ребенку яркое лето. Детский оздоровительный лагерь «Ровесник» приглашает на короткие смены с 6 и 17 августа продолжительностью 10 или 14 дней. Активный отдых, новые друзья и незабываемые впечатления ждут ваших детей. Подробности по телефону 8-930-730-08-55.
6: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие IT-специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
7: Масштабный фестиваль «Русский крест» в Брянске. 1 и 2 августа мы говорим о самом важном, о долге, вере, о том, как оставаться сильным в непростые времена. Вас ждут литургии в старинных храмах, исторические площадки с доспехами и поединками, живые разговоры с героями России, артистами, священниками. Увидим фильм «Русский крест» и обсудим его вместе с участниками. Проект поддержан фондом президентских грантов и правительством Брянской области. Регистрация обязательна.
5: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32. 87.9 FM. Твое радио. Твоего города. 3.2 радио.
1: И снова добрый вечер. Я напоминаю, что у нас в студии сегодня коллектив «Товарищ и майор». И я сейчас задам внезапный...
3: Живой концерт.
1: Живой концерт. А я задам внезапный вопрос непосредственно товарищу майору. Я как журналист со стажем помню такие интересные моменты из деятельности Сергея. И даже что-то могу процитировать. Когда-то, очень давно, я не буду называть эти цифры, Сергей присылал в редакции газет, телекомпаний пресс-релизы, так называют краткую информацию о каких-то происшествиях, и ту информацию, которую нужно разместить потом в эфире. Или... И вот там некоторые пресс-релизы были в стихах. В стихах, Сергей. Что-то было про батарею, я помню, которую воры тащили куда-то. Вот вы помните что-нибудь из тех своих моментов?
2: Ну, конечно, да, помню, естественно. Это делалось как бы, ну, чтобы неординарно так, такой взгляд был. Берешь сводку.
1: Она сухая.
2: Правонарушение. Да. Что,
3: это протокол. Для это... современных людей хочется еще сказать, что нейросетей не было.
1: Да.
3: О них даже еще не думали.
2: Нетривиально хочется подать что-то. Ну и вот как бы сочиняешь, перекладываешь на рифму, при этом не теряешь и смысл, смысловой нагрузки. И нужно показать людей, работу людей. Не знаю, это заводило, это было интересно.
1: Это получалось замечательно, скажу за всех, потому что действительно, ну...
3: А что там с батареей-то было?
1: Вот что-то там солнце светит, но не греет, воры тащат батарею. Что-то было такое, мне кажется, да?
2: Ну это да, когда воровали батареи, ну и были задержаны правонарушители, и нужно было рассказать, нужно же суть дела, то
1: вообще,
2: есть фабулу,
1: да,
2: фабулу происшествия. Но...
1: Пресс-службы у МВД Брянска в разные времена всегда славились сотрудниками, которые подходили максимально нетривиально и интересно пересказывали, и нам, журналистам, всегда было очень интересно работать. Это просто вот низкий поклон.
2: Я даже не ожидал, что возникнет такой вопрос. Даже это
3: мы готовились.
2: Действительно. Глубоко занырнули, да. Спасибо, низкий поклон.
3: Что-то из этого перешло на это творчество? Какие-то идеи, мысли, случаи?
1: Подача там.
2: Нет, ну, конечно, это не осталось. Что-то развилось, что-то переросло в киносценарии, и в прозу, и в поэзию. Ну, это долго рассказывать, конечно, но на этом точка не была поставлена.
1: Сейчас это... киносценарий прозвучало. Можно коротенечко? Всем стало очень интересно.
2: Ну, киносценарий... Вот со времен пресс-службы я и занимаюсь, то есть пишу киносценарий к нашим сериалам.
1: То есть внезапно вы еще кинематографист, а мы не знаем, а слушатели тем более.
2: Немножко сценарист. Вот. И те сериалы, которые идут на федеральных телеканалах, можно их назвать.
1: Назовите, конечно.
0: Он прекрасный сценарист, пишет много. Понятно.
2: Вот сейчас повтор, очередной повтор. «Лесника» идет, там две серии. «След», «Детективы», там «Верну любимого», там, ну вот «Голоса ушедших душ». Да их много сериалов, которые вот они идут по разным... ну там есть несколько серий, но вообще-то сложности уже принято и вышли на федеральный канал до более 70 серий.
1: И снимались там наши земляки.
3: Не, ну «Лесник» — это ж вообще гордость Брянской области. Наш... А я как человек из Навли.
2: Тем более. А мне еще посчастливилось в сериале «Лесник» еще играть тележурналиста. То есть, по сути дела, самого себя. Да, было 7 съемочных дней, и были интересные приключения.
0: Да, мы там вот играли с ним, еще тогда не были знакомы. Я немножко, у меня роль была небольшая, да.
2: Вот, говоря о нашем товарищу дуэте, то есть мы снялись...
1: Уже тогда?
2: Уже тогда, не зная друг друга.
1: класса.
2: Валентин играл самого себя, играл отставного военного, ну, то есть исполнил свою авторскую песню. А я не знаю, Валентина играл в других сериях, играл тележурналиста. И вот так проходит время, проходят годы, бах, Лесник. Мы, кажется, с тобой вот заочно, ну, то есть должны были встретиться. Судьба. Не встретились в кино, встретились в жизни. Наверное,
1: вот это
2: даже лучше.
1: Класс.
2: Так что, да, вот такое ответвление.
3: И у вас тоже такой разговор. А вот помнишь, там, 10 лет назад, да? Ты там вот...
2: Конечно, и общих знакомых, конечно же, много.
3: А еще ты там это...
2: Тем более, да.
0: Мы эти кадры показываем школьникам. И говорим, вот видите, как можно достичь своей, как бы, мечты, да?
2: То есть не бойтесь мечтать, делайте то. Мечты — это не просто мысли, это же поступки, это же работа. А так вот сидеть мечтать, я хочу то, оно не свалится на голову. А надо идти вперед и проявлять характер, и трудолюбие. И тогда
1: это не только для школьников, это для всех
2: актуально. Конечно.
3: Да. Дело в том, что я предвижу название следующей песни, и... Я хочу сразу сказать, если не хотите, не говорите, но по традиции регионального радио можно песню немного представить.
0: Мы сейчас исполним песню, называется «Самая важная дверь». В принципе, название, оно отвечает смыслу. То есть мы все идем своей дорогой, открываем разные двери, и, конечно, мы мечтаем открыть ту дверь, за которой сбываются наши мечты, желания.
3: А вы считаете, что дверь выбрать все-таки можно? Или иногда дверь
0: конечно,
3: все-таки...
0: Конечно, можно и нужно идти и выбирать.
2: Несмотря на ошибки, может быть, не на результативные.
0: Которые обязательно нам встретятся на пути, все равно нужно идти, браться за ручечку, стучаться в двери. Как говорится, открывают тому, кто стучит. В дверь.

0: едешь с работы и слушаешь 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП осадов. Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха понизится до плюс 21. На небе пасмурно. Ветер северо-западный – 4 метра в секунду. Атмосферное давление – 744 миллиметра ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72-41-41.
3: Реклама. Бензин дорожает, а мы снижаем цены. В Energy Fitness месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 30-30-02 и начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
4: Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро». Твой успешный учебный год начинается здесь.
5: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: Как-то раз Иван решил купить квартиру. Купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
7: Надежный и хороший агентство недвижимости «Этажи».
8: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
9: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются водители автобуса марки «ГАЗ», «ПАС», «КАВС», «ЛИАС», контролеры ТСАС, специалист по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
3: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32. 3-2 радио. Ты все правильно делаешь.
10: Как и все хорошее, оно имеет свойство постепенно заканчиваться, и постепенно наш живой эфир тоже близится к концу. Поэтому если вы что-то не успели в этой жизни, в этом эфире, то всегда можно задать свои вопросы коллективу «Товарищи майор» в группе 3-2 радио ВКонтакте.
11: И пока еще время на это есть.
10: Да, потому что потом его может не быть, как оно обычно и бывает. С летом, со временем, с отпуском, в нашем случае,
11: не
10: с эфиром.
11: Не надо произносить эти слова. Итак, сейчас мы вот прослушали песню перед рекламным блоком, которая у меня, особенно учитывая, что мы обсуждали до того, вызывает такую ассоциацию, она бы могла стать шикарные мелодии и песни из заставки какого-нибудь нового сериала, фильма полнометражного.
12: 100%. Надеюсь, нас услышат режиссеры и
11: да.
12: Уже бегут к телефонам.
10: А вживую на вас можно будет в ближайшее время где-то посмотреть? Или пока что только где-то на тайной студии?
12: Прямо в ближайшее время. Вот 1 числа здесь была реклама, будет фестиваль, который называется «Русский крест». Это будет 2 дня замечательно и музыки, и там есть площадки, где выступают интересные люди. 1 и 2 числа. И вот 1 числа мы с Сергеем, правда, пока как дуэт, потому что есть все равно определенная программа. Мы там выступаем, то есть мы открываем. Это, по-моему, будет в 2:30. И вечером концерт в 18:00. Мы там тоже поем. Ну и другие замечательные артисты. Так что приходите.
10: Как раз можно познакомиться со всем вживую.
11: Привычно вам такая будет площадка, филармония? Это один из самых больших залов у нас.
12: Не, ну а мы не первый раз в филармонии, поэтому мы уже на многих площадках были, поэтому для нас это как бы интересно.
11: А вообще есть вот разница по внутреннему ощущению Вот, ну, понятно, сейчас у нас в прямом эфире это радио, это чуть-чуть другое. А перед школьниками есть для вас вообще разница? Или вы выходите на большую площадку? Или всегда одинаковое?
12: Знаете, мы всегда пытаемся выйти с таким вот задором, какая бы ни была площадка. А школьники, ну, бывает у нас, допустим, там зал вот 100 человек, да, вот сидят ребята молодые. Они приходят разные туда. У нас разная возрастная категория, там и 5 класс, и 10, то есть студенты. То есть и выглядят все по-разному. Там бывают и подкрашенные волосы, и высокие сапоги. То есть иногда смотришь и думаешь, это, наверное, не наши люди, которые вот сейчас будут эти песни слушать. Нет. Они потом подходят, берут автографы, то есть фотографируются и так далее. Им это все интересно, потому что я скажу, что эти песни мы делаем, это вот Бронислав, его, конечно, огромная заслуга, аранжировка, которая делается в таком современном ритме, подача очень сильный, и это очень заходит. Вот, мы не размазываем эти песни. Поэтому всем интересно, и они, ребята, встают. И,
13: ну, я уже вот говорил, дополнение, то, что школьник или юный зритель, он в отличие, может быть, в отличие от взрослого зрителя, он наиболее искренний. Он, если не нравится, он и не будет притворяться, что это ему нравится.
11: Ну да, будут сидеть в телефонах.
13: Да, он будет сидеть в телефонах, отбудет 45 своих минут, он уйдет. Вот это большое измерение, некое мерило вот для артиста, для творческого человека выступать перед юной аудиторией, потому что вот здесь нужно действительно соответствовать. И если юная аудитория 12 лет там, или 17 примерно, вот наш такой вот рубеж, они тебя принимают, то это ты сдал экзамен определенный. Это...
11: А не выступали вы перед вашими бывшими и бывших таких коллег не бывает, перед военнослужащими, перед Росгвардией?
13: Конечно, выступали ну, неоднократно.
11: Как, вот, как они чувствуют, какой отклик? Вот что интересно тоже.
13: Ну, здесь отклик то, что они, во-первых, верят нам, они понимают, воспринимают, и они видят, что мы поем вещи или там, музыку, которую... Или... какое-то событие воспроизводим, которое мы понимаем его, мы пропустили через жизнь, через
11: себя.
13: Лично я, да, угу. Вот как человек, много лет прослуживший в погонах, они мне верят тоже, потому что, да, это вышел их коллега, и он понимает не просто это какая-то бутафория, а это действительно...
11: Потому что, да, люди, которые вот коллективы, солисты бывали, к Ленточке ездили, выступали, ну, у них всегда говорят, что вот, вот это самая-самая-самая честная аудитория, которую точно не обмануть.
13: Поэтому здесь, да, ты, ну, каждый концерт это экзамен, это любой вам скажет музыкант и творческий человек. Поэтому.
11: Алексей, подтверди нам, пожалуйста, что это экзамен.
14: Что каждый концерт это экзамен?
11: Да.
14: Конечно. И на самом деле это не просто экзамен, это экзамен, перед которым волнуешься. Но самое ужасное, как и на экзамене бывает, когда не волнуешься перед
10: выходом. Вот это был как раз следующий вопрос.
14: Это ужасно. Но что происходит потом? Есть люди, которые, вот, ну вот у меня ученики были, несколько раз были такие моменты, когда они выходили на сцену первый раз в своей жизни, там в школе, очень плохо выступали, а потом говорили, что все было на самом деле очень здорово, то есть они не видят своих ошибок. Это, конечно, это не дело, это плохо. Но вот по себе хочу сказать, волноваться перед выступлением – это нормально. Желательно, конечно, не до обморочного состояния, но самое страшное – это не волноваться перед выходом на сцену, потому что когда ты выходишь и начинаешь выступать, волнение тебя накрывает втройне.
11: А, и все вот равно это, накроет, да?
14: И вот это самое ужасное, что может происходить. Вот-вот. Ну, только вот про это, про экзамены, волнение. А тогда каждое выступление – это экзамен. И на самом деле экзамен, который не понимаешь, как пойдет. То есть иногда ты выходишь перед публикой, ты думаешь, что этой публике ты не нужен, а на самом деле ты просто необходим. Был. Uh-huh. Может, публика этого даже не знала. Где-нибудь, в каком-нибудь там, ну, скажем так, не очень большом месте, где живет не очень много людей, они пришли на тебя посмотреть, ты думаешь, ну, а тут нет, тебя как бы любят. Или ты выходишь к публике, которая, ну, и ты знаешь, что эта публика уже тебя любит, она тебя знает. И тут ты выступаешь перед ними, а бывает такое, что звезды немножко не сошлись.
11: Не выстреливает.
14: Да, угу. Да, вот как-то это, как с песнями. Вот бывает, сочиняешь песню полгода, и ты вот ее прям выносил, ты ее выкормил, ты ее выстрадал, эту песню, и такой сидишь и поешь ее людям, ну как не сидишь, а показываешь ее людям, поешь ее людям, и думаешь, ну это ж хит, это же вообще здорово. А отношения-то... А то бывает...
10: А тебе говорят, а спой, что было 15 лет назад, помнишь?
14: Да, да, да. Или бывает, вот у меня буквально это было недавно, пошел в ванну, вышел из ванны с новой песней. Думаю, ну, Ну, смешно, ведь жена сказала, да ну классно. И так подтвердили все мои друзья. Ну вот как так? Ну обидно.
10: А жена всегда говорит, что классно, ты
14: нет,
10: замечал?
14: Нет, честно, честно говорит, что
11: это
14: не
11: хорошо.
14: Классно.
11: Особенно...
10: Это хорошо. Леш, не позорься, спрячь.
14: Не всегда, нет. Она иногда говорит, что не классно, потому что есть некоторые песни, которые посвящены, они о любви, но не ей посвящены, были написаны ранее. И песни хорошие, но ей не нравится.
11: Логично? Я ее понимаю. Логично. Как я ее понимаю?
10: Я сейчас прям даже задумался.
14: И... Вот, а можно я спрошу, вот, Валя, на самом деле, вот, ну, есть такое, песню вот выстрелил, а она не заходит.
12: Вот. Да она и бывает, вот ты ее пишешь, ты такой сам весь заведенный, ты как-то это все представляешь, сейчас ты, наверное, выйдешь и увидишь, как это вот первые там строчки прошли, припевы, уже все это самое. Ты ее поешь, она уже заканчивается, ничего подобного не происходит. И ты хочешь спросить, типа, а в чем, собственно, дело-то?
13: Ты что, вообще?
12: Должно же получиться. А потом вот действительно есть такие песни, которые они как-то сделаны быстро, они, может быть, так не продуманы изначально, да, и ты, да, на все. Ты выходишь, и люди подходят, говорят, да, спасибо, очень там зашло, очень куда-то упало.
11: Ну, так и должно быть, мне кажется.
12: Вы знаете, я считаю, что очень трудно эти вещи угадать. Ну, если бы кто-то знал секрет, у нас бы не было, наверное, плохих песен.
11: Скучно бы было, если бы кто-то знал секрет.
12: Минимум, да.
10: Не, ну тут... Каждая песня найдет своего слушателя, а тут несомненно.
12: Ну, главное, чтобы ее не искать десятилетиями этого слушателя для твоей замечательной песни. Еще и деньги им платить. Вы послушайте, какая у меня замечательная песня.
14: Тут, знаете, вот можно тоже скажу. Мы тут с другом недавно, тоже мой ученик, мы с ним, ну, взрослый, мы обсуждали с ним, почему, вот что касается песен, фильмов и так далее, почему некоторые исполнители или некоторые фильмы, которые у нас в России считаются культовыми, там за рубежом они получили золотую малину.
11: Угу. То
14: есть, ну, есть же такое.
11: И наоборот есть.
14: Не один. И есть наоборот. То же самое с исполнителями. Угу. Наверное, с песнями также. Может быть, где-нибудь в какой-нибудь другой стране, ну, скажем так, ну, ладно, скажем о Китае, да. Может быть, в Китае какая-нибудь песня, которая здесь не идет, она зайдет на ура. Может быть. Ну, неизвестно.
11: Печально, да. Что можно об этом не узнать никогда, но она где-то там зайдет.
14: Да. И китайцы об этом не узнают, и мы. Жаль.
10: И расскажу немного о внутрике. Одна песня у нас была припасена специально на конец. А тут, конечно, он неминуем.
11: И рассказывали нам ребята, что она в интересном формате, в интересном стиле.
12: Эта песня, она называется «Просто хорошие люди». Она действительно посвящена людям, которые, вот, наверное, искренне могут помочь. Могут сказать тебе хотя бы минимум доброе слово, но от всей души. Мы так и говорим, да, это вот человек такой бескорыстный, вот просто хороший человек. Вот это им, в общем-то, эта песня в хорошем таком регги.
10: И давайте, наверное, тогда на этом и попрощаемся. Чуть-чуть пригласим на фестиваль «Русский крест», где можно послушать будем как рады. Вас, так и много других Заходя, коллективов
11: и
10: вживую.
11: И поблагодарим коллектив «Товарищи майор» за то, что они к нам сегодня пришли на живой концерт. Порадовали слушателей, порадовали нас.
12: Спасибо 3-2 радио, что большое. Нас пригласили, выслушали.
10: Большое спасибо передаем от нашей аудитории, которая тоже любит открывать новое. И ждите статистики.

Светлана Кондратьева, Антон Запорожец и группа «Товарищ и майор» этим летним вечером на 3-2 радио. Всем хорошо доехать, пересмотреть эфир можно в группе 3-2 радио ВКонтакте в любое время, сразу после эфира в 6 можете уже начинать.

0: 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянской области полным ходом идет уборка урожая нынешнего года. Сельскохозяйственные предприятия Брянщины выполняют комплекс агротехнологических мероприятий по сбору зерна, рапса и картофеля. Согласно профильным данным, общая площадь работ составляет около 450 тысяч гектаров. Зерновые культуры предстоит убрать с клина, превышающего 168 тысяч гектаров. Рапс засеян более чем на 112 тысяч гектаров, а картофелем занято 37 тысяч гектаров. Заготовка клубни, к слову, уже ведется в половине районов Брянщины. На полях задействованы 927 зерноуборочных комбайнов, 480 зерноочистительных машин. Для сокращения сроков уборки дополнительно привлекаются комбайны из других хозяйств и даже регионов. Особенно отмечаются сложности в работе в приграничье, добавляют неспокойная оперативная обстановка из-за террористических угроз со стороны Украины. Как ранее отмечал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, стратегия развития Брянщины одним из приоритетных направлений развития сельского хозяйства является рост количества продукции с высокой добавленной стоимостью. Это позволит оставлять деньги в регионе и поспособствует развитию местного бизнеса и трудовых коллективов. Промышленный производственный потенциал Брянской области растет год от года. По основному виду деятельности в лидерах обрабатывающее производство, оптовая розничная торговля. В Брянской области насчитали 14 тысяч предприятий и более 30,5 тысяч бизнесменов. Стратегия развития Брянской области до 2031 года, представленная временно исполняющим обязанности главы региона Егором Ковальчуком, предусматривает максимальную загрузку производственных мощностей, имеющихся в Брянском субъекте федерации. Как заявил глава региона, промышленность в числе главных драйверов экономики субъекта страны. Егор Ковальчук подчеркнул, инструменты поддержки отрасли – одно из главных направлений, которое планируют усилить в программах на будущий год. Кроме того, Егор Ковальчук выступил с поручением экономическому блоку правительства проработать новые ниши для создания новых производств, а также внести предложение по расширению мер поддержки инвесторов и полной реализации инвестиционного стандарта на территории Брянской области. Временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук с рабочим визитом посетил один из самых отдаленных, но далеко не последний район Брянщины на юго-западе области – Гордеевский. Глава региона отметил промышленное предприятие по производству доломитовой муки, играющее важную роль как удобрение для почвы. Ее в настоящее время поставляют в более чем 4000 хозяйств. Есть перспективы для роста и развития. В ходе встречи с местными жителями прозвучало несколько хороших инициатив, в числе которых помощь участникам специальной военной операции. Кроме традиционного плетения маскировочных сетей здесь выпускают достаточно редкий продукт. Это сублимированные, высушенные готовые блюда, супы, вторые блюда и компоты. Егор Ковальчук выразил уверенность в возможном масштабировании данной практики, а также расширение количества и ассортимента предлагаемой продукции. Отмечается, Гордеевский район участвует в программах инициативного бюджетирования формирования комфортной городской среды. В этом году на центральной площади установлены качели, ротонда. В следующем году благоустройство общественной территории продолжится по федеральной программе. Пассажирские автобусы большой вместимости пополнят автоколонны Брянского муниципального пассажирского автотранспортного предприятия. Ранее сообщалось, транспортные средства выйдут на наиболее загруженные маршруты в сторону мегаполис-парка, телецентра, новостройки и Белых берегов. Напомню, в Брянской области разработана региональная программа по обновлению общественного транспорта. Это позволит увеличить долю транспортной доступности до 85%. В рамках федерального проекта «Инфраструктура для жизни» в нынешнем году брянским пассажирским автотранспортным предприятиям в целом будут поставлены более сотни автобусов. Добавлю, президент Владимир Путин призвал укрепить транспортную безопасность страны и защиту ключевой инфраструктуры от атак украинских диверсантов. Последний день уходящего июля синоптики прогнозируют в Брянске в дневные часы около плюс 25. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба, ветер северо-западный от 6 до 8 метров в секунду. Далее в нашем эфире информация на правах рекламы. Промежуточные итоги полевого сезона подвели специалисты Брянского филиала Федерального центра охраны здоровья животных. С начала вегетационного периода проведено комплексное обследование 80 гектаров нарушенных земель на территориях Калужской и Брянской областей. Выезды охватили 5 ключевых объектов, где ранее было зафиксировано нарушение плодородного слоя и изменение рельефа. На основании полученных протоколов лабораторных испытаний почвенных проб были подготовлены и переданы собственникам земель 3 проекта рекультивации нарушенных земель с рекомендациями по осуществлению комплекса мероприятий, направленных на восстановление почвенного плодородия и возврата земельных участков в сельскохозяйственный оборот. Добавлю, Брянский филиал Федерального центра охраны здоровья животных проводит весь комплекс обследования работ, экспертизу результатов лабораторных исследований, а также независимую оценку выполняемых природовосстановительных работ. Подробную консультацию можно получить в Брянске, село Супони, улица Шоссейная, 7, телефон 327717, код Брянска 4832. Это была информация на правах рекламы. Еще больше о событиях в стране и мире, а также Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.

0: Реклама.
1: В Брянске теперь есть «Тихий свет» – дом стиля. Сюда можно прийти, когда впереди ремонт и непонятно, с чего начать. Без обязательств, без записи. Просто посидеть, посмотреть, разобраться. Заходите, познакомимся. Советская, 110, телефон 420212.
2: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Масштабный фестиваль «Русский крест» в Брянске. 1 и 2 августа мы говорим о самом важном, о долге, вере, о том, как оставаться сильным в непростые времена. Вас ждут литургии в старинных храмах, исторические площадки с доспехами и поединками, живые разговоры с героями России, артистами, священниками. Увидим фильм «Русский крест» и обсудим его вместе с участниками. Проект поддержан фондом президентских грантов и правительством Брянской области. Регистрация обязательна.
4: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ, Брянская областная инфекционная больница, Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются строители, разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей, оператор мойки автомобилей, электрик-диагност автотранспортных средств, электрик зданий и оборудования, монтировщики шин и колес, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
6: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим, двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
7: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: едешь с работы и слушаешь. 3-2 радио.
1: Реклама. Успейте подарить ребенку яркое лето. Детский оздоровительный лагерь «Ровесник» приглашает на короткие смены с 6 и 17 августа продолжительностью 10 или 14 дней. Активный отдых, новые друзья и незабываемые впечатления ждут ваших детей. Подробности по телефону 8-930-730-08-55.
2: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются водители автобуса марки «ГАЗ», «ПАС», «КАВС», «ЛИАС», контролеры ТСАС, специалист по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
3: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
5: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
6: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон брянский 58 19 66.
7: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
8: Где встречается такое, что земля над головой?
9: Не знаю, где?
8: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
9: Где?
8: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
9: О, это я знаю! В автокресле!
10: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
11: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 17. На небе облачно с прояснениями. Ветер северо-западный – 3 метра в секунду. Атмосферное давление – 744 миллиметра ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Реклама. Бензин дорожает, а мы снижаем цены. В Energy Fitness месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 30 30 02 и начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
1: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. «АвтоШелл.ру». У нас настоящий «Шелл».

0: на заднем на сиденье пригорюнились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке Госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 4832.

пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: Реклама. Успейте подарить ребенку яркое лето. Детский оздоровительный лагерь «Ровесник» приглашает на короткие смены с 6 и 17 августа продолжительностью 10 или 14 дней. Активный отдых, новые друзья и незабываемые впечатления ждут ваших детей. Подробности по телефону 8-930-730-08-55.
1: Бензин дорожает, а мы снижаем цены. В Energy Fitness месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 30-30-02 и начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
2: Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро». Твой успешный учебный год начинается здесь.
3: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
4: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются строители, разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей, оператор мойки автомобилей, электрик-диагност автотранспортных средств, электрик зданий и оборудования, монтировщики шин и колес, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
5: Масштабный фестиваль «Русский крест» в Брянске. 1 и 2 августа мы говорим о самом важном, о долге, вере, о том, как оставаться сильным в непростые времена. Вас ждут литургии в старинных храмах, исторические площадки с доспехами и поединками, живые разговоры с героями России, артистами, священниками. Увидим фильм «Русский крест» и обсудим его вместе с участниками. Проект поддержан фондом президентских грантов и правительством Брянской области. Регистрация обязательна.
6: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
7: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
8: Начинаем упражнение для правильного перехода дороги. Поворачиваем голову налево, направо и снова налево. Убедились, что на дороге безопасно? Начинайте переход.
9: Твой ход, пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
10: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

Когда мне под ноги кидают розы, когда люди на улицах и в окнах квартир меня встречают и устраивают пир на весь мир. Мне рады,

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Если думаете про ремонт, но пока не готовы ничего решать, это нормально. В Тихий Свет не обязательно приходить с проектом. Можно просто зайти, подержать в руках образцы фактур, цветов, посмотреть, как ложится свет. Чай у нас есть. Советская, 110. Телефон 420212.
2: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48. 7.32.

0: В эфире 3.2 радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП осадов. По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 17. На небе облачно с прояснениями. Ветер северо-западный – 3 метра в секунду. Атмосферное давление – 744 миллиметра ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Реклама.
1: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются водители автобуса марки ГАЗ, ПАС, КАВС, ЛИАС, контролеры ТСАС, специалист по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
2: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница, Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Масштабный фестиваль «Русский крест» в Брянске. 1 и 2 августа мы говорим о самом важном, о долге, вере, о том, как оставаться сильным в непростые времена. Вас ждут литургии в старинных храмах, исторические площадки с доспехами и поединками, живые разговоры с героями России, артистами, священниками. Увидим фильм «Русский крест» и обсудим его вместе с участниками. Проект поддержан фондом президентских грантов и правительством Брянской области. Регистрация обязательна.
4: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянской области полным ходом идет уборка урожая нынешнего года. Сельскохозяйственные предприятия Брянщины выполняют комплекс агротехнологических мероприятий по сбору зерна, рапса и картофеля. Согласно профильным данным, общая площадь работ составляет около 450 тысяч гектаров. Зерновые культуры предстоит убрать с клина, превышающего 168 тысяч гектаров. Рапс засеян более чем на 112 тысяч гектаров, а картофелем занято 37 тысяч гектаров. Заготовка клубни, к слову, уже ведется в половине районов Брянщины. На полях задействованы 927 зерноуборочных комбайнов, 480 зерноочистительных машин. Для сокращения сроков уборки дополнительно привлекаются комбайны из других хозяйств и даже регионов. Особенно отмечаются сложности в работе в приграничье, добавляют неспокойная оперативная обстановка из-за террористических угроз со стороны Украины. Как ранее отмечал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в стратегии развития Брянщины одним из приоритетных направлений развития сельского хозяйства является рост количества продукции с высокой добавленной стоимостью. Это позволит оставлять деньги в регионе и поспособствует развитию местного бизнеса и трудовых коллективов. Бюджет Брянска на этот год вырос более чем на 202 миллиона рублей. Дополнительные поступления распределили на транспортное обслуживание населения, строительство мусорного полигона, ремонт школы и другие потребности. Известно, в числе прочего, более 22 миллионов предназначены на продолжение строительства второй очереди полигона твердых коммунальных отходов с площадкой компостирования отходов в поселке Большое Полпино. Кроме того, на оплату дополнительных работ по капремонту школ номер 40 и 54 направят 16 миллионов рублей. Кроме того, большой объем бюджетных ассигнований выделят на покупку спортивной формы и инвентаря для городских спортивных школ и книг для библиотек. Деньги также запланированы на выполнение программы переселения брянцев из аварийного жилья, ликвидацию несанкционированных свалок, приобретение и установку систем видеонаблюдения в местах сбора твердых коммунальных отходов и ряд других социально значимых и важных направлений. В Министерстве иностранных дел заявили, Россия заинтересована на равных сотрудничать с другими крупными центрами, которые формируются. Это Китай и Индия. В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, есть пока еще надежда на то, что Запад и, в частности, Европа тоже когда-то придет в себя и будет готова на равных по-честному встраиваться в новую систему отношений. И пока это ожидание затягивается, новые центры формируют свои сетевые структуры. Одна из них – это БРИКС, куда стягиваются ведущие экономики мирового большинства и решают вопросы не так, как это делается в том же НАТО, где командует Америка, а все остальные подобострастно пытаются каким-то образом ублажать гегемона. Напомню, ранее Владимир Путин заявил о формировании многополярной архитектуры мирового развития. По словам российского президента, в ней все большую роль играют государства, которые понимают и ценят важность национального суверенитета. Запрет на экспорт бензина продлят до конца года. Ограничения на вывоз дизельного топлива планируют снять после восстановления ситуации на рынке. Правительство выступило с поручением продолжить работу по стабильному обеспечению внутреннего рынка бензином и другими нефтепродуктами. Профильные ведомства, регионы и отраслевые компании должны следить за ценами и не допускать перебоев с поставками. Очереди на автозаправочных станциях в российских регионах сокращаются, но бизнес все еще готовится к возможным перебоям. Почти половина компаний закупают горючее впрок. В ряде субъектов положение до конца не нормализовалось. Доставка заказов замедлилась. Транспортные расходы на проблемных маршрутах выросли на 20%. Треть предпринимателей уже перенесли издержки в цены. Одни создают собственные хранилища и ищут поставщиков за рубежом, другие перестраивают маршруты и жестче контролируют расход. Последний день уходящего июля синоптики прогнозируют в Брянске в дневные часы около плюс 25. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба, ветер северо-западный от 6 до 8 метров в секунду. Далее в нашем эфире информация на правах рекламы. Промежуточные итоги полевого сезона подвели специалисты Брянского филиала Федерального центра охраны здоровья животных. С начала вегетационного периода проведено комплексное обследование 80 гектаров нарушенных земель на территориях Калужской и Брянской областей. Выезды охватили 5 ключевых объектов, где ранее было зафиксировано нарушение плодородного слоя и изменение рельефа. На основании полученных протоколов лабораторных испытаний почвенных проб были подготовлены и переданы собственникам земель 3 проекта рекультивации нарушенных земель с рекомендациями по осуществлению комплекса мероприятий, направленных на восстановление почвенного плодородия и возврат земельных участков в сельскохозяйственный оборот. Добавлю, Брянский филиал Федерального центра охраны здоровья животных проводит весь комплекс обследований работ, экспертизу результатов лабораторных исследований, а также независимую оценку выполняемых природовосстановительных работ. Подробную консультацию можно получить в Брянске, село Супонь, улица Шоссейная, 7, телефон 327717, код Брянска 4832. Это была информация на правах рекламы. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.
2: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: В брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются строители, разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей, оператор мойки автомобилей, электрик-диагност автотранспортных средств, электрик зданий и оборудования, монтировщики шин и колес, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
2: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
3: Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро». Твой успешный учебный год начинается здесь.
4: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
6: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
7: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
8: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама. Бензин дорожает, а мы снижаем цены. В Energy Fitness месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 30 30 02 и начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
1: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
2: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются водители автобуса марки ГАЗ, ПАС, КАВС, ЛИАС, контролеры ТС, АС, специалист по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333, код города 48-32.

0: хочешь общения?
1: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП осадов. По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 17. На небе облачно с прояснениями. Ветер северо-западный – 3 метра в секунду. Атмосферное давление – 744 миллиметра ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Реклама.
1: Масштабный фестиваль «Русский крест» в Брянске. 1 и 2 августа мы говорим о самом важном, о долге, вере, о том, как оставаться сильным в непростые времена. Вас ждут литургии в старинных храмах, исторические площадки с доспехами и поединками, живые разговоры с героями России, артистами, священниками. Увидим фильм «Русский крест» и обсудим его вместе с участниками. Проект поддержан фондом президентских грантов и правительством Брянской области. Регистрация обязательна.
2: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
3: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

здесь так дышится жадно, что хочется вовсе остаться и проститься со всеми, кто больше не смог обивать твой обшарпанный старый

тише послушаем, пульсирует кровь в проводах. Сделай тише грусть, с тобой этим городом дышит. Сделай тише, отбросив сомнения и страх. Сделай тише.

0: два радио. В Брянске 21 час. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Более 25 тысяч новых автомобилей встало на учет всего за одну неделю июля в России, что свидетельствует о стабилизации рынка, несмотря на сложности с топливом. А вот если бы не дефицит некоторых моделей, показатели могли бы быть даже выше, отмечают игроки рынка. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте!
0: Автомобильные факты.
1: 25 350 новых автомобилей легковых. Автомобилей, приехавших в МРЭО всего за одну неделю, это, скажем прямо, не самый лучший, но и не самый безнадежный показатель. Да, если сравнивать по году, то показатель годичной давности куда оптимистичнее – 29 тысяч вставших на учет транспортных средств. Общая цифра указывает на некоторую стагнацию, однако реальные объемы продаж не сигнализируют о существенном спаде потребительской активности. Более того, нормализация ситуации с топливом, скорее всего, смягчит негативное влияние данного фактора на рынок. Первый топливный кризис – миновал. Многие водители, научившись заправляться, что называется, под завязку, стали реже посещать заправочные станции и более бережно расходовать топливо. Регистрация 25 тысяч новых автомобилей означает, что сотни миллионов рублей были вложены в автомобильную отрасль. Если попытаться спрогнозировать, что могло бы стимулировать покупателей более активно приобретать автомобили и тем самым значительно увеличить продажи, то, конечно, в первую очередь приходит на ум объявление о повышении утилизационного сбора. Люди в данном случае ринутся в автосалоны, это мы уже проходили. Это связано с тем, что данный налог существенно влияет как на бюджет семьи, так и на настроение владельцев. Во-вторых, на рынке в настоящее время наблюдается общий дефицит новых моделей. Если бы он был перенасыщен, тогда бы мы ощутили с вами падение спроса, но сейчас падать-то просто уже некуда. Ну и в-третьих, наших людей вообще сложно чем-либо запугать. Если у человека есть желание приобрести собственный автомобиль, никакие страшилки его не остановят. Нам с вами, воспитанным с самого детства на примерах антигероев, таких как Баба Яга и Бабайка, вообще никакие топливные кризисы не страшны. Но согласитесь. Среди очевидных тенденций стоит отметить, что ситуация с топливом подогрела интерес к гибридам и электромобилям. По итогам года доля данного сегмента может достигнуть 12%. Уже сейчас наблюдается дефицит отдельных моделей на рынке.
0: Автомобильные факты.
1: При анализе же существенных факторов, детерминирующих ожидания потребителей, первостепенное значение имеют, ну, само собой разумеется, повышение стоимости автомобиля, обусловленное ростом цен на комплектующие, удорожанием логистики, от этого ну никуда не деться. Во-вторых, высокая ключевая ставка, которая приводит к удорожанию кредитных продуктов, что в свою очередь снижает покупательскую способность, а в настоящее время порядка 80% автомобилей в нашей стране продаются все-таки по кредитным и лизинговым программам. Так ожидаемое нами всеми снижение ключевой ставки, но по факту случившееся лишь на 0.25 пункта, до 14%, в настоящее время вообще вряд ли окажет ощутимое влияние на уровень спроса в ближайшей перспективе. А вот отсутствие скидок и акций, ранее характерных для рынка, также снижает привлекательность приобретения. В свете этого, разумеется, видится самый существенный механизм выхода из данной ситуации. Это комплекс мер для восстановления рыночного спроса. К таким относятся, например, субсидирование программ кредитования, целевые акции от дистрибьюторов, программы трейд-ина, специальные лизинговые предложения, ну и бонусные программы. Существенную роль играет и государственная поддержка, предоставляя в виде субсидий и налоговых льгот. Но чтобы не думалось всем, что все так плохо, хочу сказать, что из любого кризиса есть выход, и любой кризис это окно возможностей, поскольку все вышеперечисленное открывает значительные перспективы для вторичного рынка автомобилей. Все больше потенциальных покупателей обращают внимание именно на него, поскольку уже сейчас в автосалонах представлено большущее количество практически новых автомобилей, еще находящихся на гарантии, прошедших комплексное техническое обслуживание второе или третье, и ищущих второго покупателя. Тут важно понимать, что приобретение автомобиля, пусть и поддержанного, но выше классом, чем есть у вас в настоящий момент, по цене, но в условные 500-700 тысяч рублей. Это просто из области фантастики и нереально. Я бы даже сказал затруднительно, но ежу понятно, да, что такие автомобили либо находятся в руках самих владельцев, которые не спешат расставаться с миллионами ради нового транспортного средства, либо прошлое данных автомобилей скрывает определенные сложности, требующие тщательной проверки истории. Ну и по логике вещей, в таких случаях все-таки обращение в автосалон и приобретение автомобиля там повышает вероятность избежать проблем и разочарование в будущем. И как мантру, наверное, уже который год повторяю, друзья, если в вашей голове сейчас растет, развивается мысль о приобретении автомобиля, то не тяните, поскольку как на вторичном рынке, так и на первичном рынке месяц за месяцем цены растут. Желаю вам широкого выбора и того автомобиля, который вы хотите. Удачи!
0: За баранкой!

Пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: Пульс. Это страсть. Это рок.
1: Реклама. Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
2: В один день Олег задумался продать дачу. И... продал! Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
4: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
5: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: В эфире 3.2 Радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 и по осадов. По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 17. На небе облачно с прояснениями. Ветер северо-западный – 3 метра в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: «Дело тонкое». Все о военном воспитании и не только в программе Игоря Дудрева «Пересвет». Смотрите на Брянской губернии в воскресенье в 18:45.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 16+.
2: Реклама. Бензин дорожает, а мы снижаем цены. В Energy Fitness месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 30 30 02 и начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
3: Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в аэропарке. Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро». Твой успешный учебный год начинается здесь.
4: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8-48-32-40-14-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-300-33. Код города 48-32.

и два радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: часа.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянской области полным ходом идет уборка урожая нынешнего года. Сельскохозяйственные предприятия Брянщины выполняют комплекс агротехнологических мероприятий по сбору зерна, рапса и картофеля. Согласно профильным данным, общая площадь работ составляет около 450 тысяч гектаров. Зерновые культуры предстоит убрать с клина, превышающего 168 тысяч гектаров. Рапс засеян более чем на 112 тысяч гектаров, а картофелем занято 37 тысяч гектаров. Заготовка клубни, к слову, уже ведется в половине районов Брянщины. На полях задействованы 927 зерноуборочных комбайнов, 480 зерноочистительных машин. Для сокращения сроков уборки дополнительно привлекаются комбайны из других хозяйств и даже регионов. Особенно отмечаются сложности в работе в приграничье, добавляют неспокойная оперативная обстановка из-за

террористических угроз со стороны Украины. Как ранее отмечал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, стратегией развития Брянщины одним из приоритетных направлений развития сельского хозяйства является рост количества продукции с высокой добавленной стоимостью. Это позволит оставлять деньги в регионе и поспособствует развитию местного бизнеса и трудовых коллективов. Промышленный производственный потенциал Брянской области растет год от года. По основному виду деятельности в лидерах обрабатывающее производство, оптовая розничная торговля. В Брянской области насчитали 14 тысяч предприятий и более 30,5 тысяч бизнесменов. Стратегия развития Брянской области до 2031 года, представленная временно исполняющим обязанности главы региона Егором Ковальчуком, предусматривает максимальную загрузку производственных мощностей, имеющихся в Брянском субъекте Федерации. Как заявил глава региона, промышленность в числе главных драйверов экономики субъекта страны. Егор Ковальчук подчеркнул, инструменты поддержки отрасли – одно из главных направлений, которое планируют усилить в программах на будущий год. Кроме того, Егор Ковальчук выступил с поручением экономическому блоку правительства проработать новые ниши для создания новых производств, а также внести предложение по расширению мер поддержки инвесторов и полной реализации инвестиционного стандарта на территории Брянской области. Временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук с рабочим визитом посетил один из самых отдаленных, но далеко не последний район Брянщины на юго-западе области – Гордеевский. Глава региона отметил промышленное предприятие по производству доломитовой муки, играющее важную роль как удобрение для почвы. Ее в настоящее время поставляют в более чем 4000 хозяйств. Есть перспективы для роста и развития. В ходе встречи с местными жителями прозвучало несколько хороших инициатив, в числе которых помощь участникам специальной военной операции. Кроме традиционного плетения маскировочных сетей здесь выпускают достаточно редкий продукт. Это сублимированные, высушенные готовые блюда, супы, вторые блюда и компоты. Егор Ковальчук выразил уверенность в возможном масштабировании данной практики, а также расширение количества и ассортимента предлагаемой продукции. Отмечается, Гордеевский район участвует в программах инициативного бюджетирования формирования комфортной городской среды. В этом году на центральной площади установлены качели, ротонда. В следующем году благоустройство общественной территории продолжится по федеральной программе. Пассажирские автобусы большой вместимости пополнят автоколонны Брянского муниципального пассажирского автотранспортного предприятия. Ранее сообщалось, транспортные средства выйдут на наиболее загруженные маршруты в сторону мегаполис-парка, телецентра, новостройки и Белых берегов. Напомню, в Брянской области разработана региональная программа по обновлению общественного транспорта. Это позволит увеличить долю транспортной доступности до 85%. В рамках федерального проекта «Инфраструктура для жизни» в нынешнем году брянским пассажирским автотранспортным предприятиям в целом будут поставлены более сотни автобусов. Добавлю, президент Владимир Путин призвал укрепить транспортную безопасность страны и защиту ключевой инфраструктуры от атак украинских диверсантов. В последний день уходящего июля синоптики прогнозируют в Брянске в дневные часы около плюс 25. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба, ветер северо-западный от 6 до 8 метров в секунду. Далее в нашем эфире информация на правах рекламы. Промежуточные итоги полевого сезона подвели специалисты Брянского филиала Федерального центра охраны здоровья животных. С начала вегетационного периода проведено комплексное обследование 80 гектаров нарушенных земель на территориях Калужской и Брянской областей. Выезды охватили 5 ключевых объектов, где ранее было зафиксировано нарушение плодородного слоя и изменение рельефа. На основании полученных протоколов лабораторных испытаний почвенных проб были подготовлены и переданы собственникам земель 3 проекта рекультивации нарушенных земель с рекомендациями по осуществлению комплекса мероприятий, направленных на восстановление почвенного плодородия и возврата земельных участков в сельскохозяйственный оборот. Добавлю, Брянский филиал Федерального центра охраны здоровья животных проводит весь комплекс обследования работ, экспертизу результатов лабораторных исследований, а также независимую оценку выполняемых природовосстановительных работ. Подробную консультацию можно получить в Брянске, село Супонь, улица Шоссейная, 7, телефон 32-77-17, код Брянска 48-32. Это была информация на правах рекламы. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП осадов. По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 17. На небе облачно с прояснениями. Ветер северо-западный – 3 метра в секунду. Атмосферное давление – 744 миллиметра ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: за баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Более 25 тысяч новых автомобилей встало на учет всего за одну неделю июля в России, что свидетельствует о стабилизации рынка, несмотря на сложности с топливом. А вот если бы не дефицит некоторых моделей, показатели могли бы быть даже выше, отмечают игроки рынка. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: 25 350 новых автомобилей легковых. Автомобилей, приехавших в МРЭО всего за одну неделю, это, скажем прямо, не самый лучший, но и не самый безнадежный показатель. Да, если сравнивать по году, то показатель годичной давности куда оптимистичнее – 29 тысяч вставших на учет транспортных средств. Общая цифра указывает на некоторую стагнацию, однако реальные объемы продаж не сигнализируют о существенном спаде потребительской активности. Более того, нормализация ситуации с топливом, скорее всего, смягчит негативное влияние данного фактора на рынок. Первый топливный кризис – миновал. Многие водители, научившись заправляться, что называется, под завязку, стали реже посещать заправочные станции и более бережно расходовать топливо. Регистрация 25 тысяч новых автомобилей означает, что сотни миллионов рублей были вложены в автомобильную отрасль. Если попытаться спрогнозировать, что могло бы стимулировать покупателей более активно приобретать автомобили и тем самым значительно увеличить продажи, то, конечно, в первую очередь приходит на ум объявление о повышении утилизационного сбора. Люди в данном случае ринутся в автосалоны, это мы уже проходили. Это связано с тем, что данный налог существенно влияет как на бюджет семьи, так и на настроение владельцев. Во-вторых, на рынке в настоящее время наблюдается общий дефицит новых моделей. Если бы он был перенасыщен, тогда бы мы ощутили с вами падение спроса, но сейчас падать-то просто уже некуда. Ну и в-третьих, наших людей вообще сложно чем-либо запугать. Если у человека есть желание приобрести собственный автомобиль, никакие страшилки его не остановят. Нам с вами, воспитанным с самого детства на примерах антигероев, таких как Баба Яга и Бабайка, вообще никакие топливные кризисы не страшны. Но согласитесь. Среди очевидных тенденций стоит отметить, что ситуация с топливом подогрела интерес к гибридам и электромобилям. По итогам года доля данного сегмента может достигнуть 12%. Уже сейчас наблюдается дефицит отдельных моделей на рынке.
0: Автомобильные факты.
1: При анализе же существенных факторов, детерминирующих ожидания потребителей, первостепенное значение имеют, ну, само собой разумеется, повышение стоимости автомобиля, обусловленное ростом цен на комплектующие, удорожанием логистики, от этого ну никуда не деться. Во-вторых, высокая ключевая ставка, которая приводит к удорожанию кредитных продуктов, что в свою очередь снижает покупательскую способность, а в настоящее время порядка 80% автомобилей в нашей стране продаются все-таки по кредитным и лизинговым программам. Так ожидаемое нами всеми снижение ключевой ставки, но по факту случившееся лишь на 0,25% до 14%, в настоящее время вообще вряд ли окажет ощутимое влияние на уровень спроса в ближайшей перспективе. А вот отсутствие скидок и акций, ранее характерных для рынка, также снижает привлекательность приобретения. В свете этого, разумеется, видится самый существенный механизм выхода из данной ситуации. Это комплекс мер для восстановления рыночного спроса. К таким относятся, например, субсидирование программ кредитования, целевые акции от дистрибьюторов, программы трейд-ина, специальные лизинговые предложения, ну и бонусные программы. Существенную роль играет и государственная поддержка, предоставляемая в виде субсидий и налоговых льгот. Но чтобы не думалось всем, что все так плохо, хочу сказать, что из любого кризиса есть выход, и любой кризис это окно возможностей, поскольку все вышеперечисленное открывает значительные перспективы для вторичного рынка автомобилей. Все больше потенциальных покупателей обращают внимание именно на него, поскольку уже сейчас в автосалонах представлено большущее количество практически новых автомобилей, еще находящихся на гарантии, прошедших комплексное техническое обслуживание второе или третье, и ищущих второго покупателя. Тут важно понимать, что приобретение автомобиля, пусть и поддержанного, но выше классом, чем есть у вас в настоящий момент, по цене, ну, в условные 500-700 тысяч рублей. Это просто из области фантастики и нереально. Я бы даже сказал затруднительно, но ежу понятно, да, что такие автомобили либо находятся в руках самих владельцев, которые не спешат расставаться с миллионами ради нового транспортного средства, либо прошлое данных автомобилей скрывает определенные сложности, требующие тщательной проверки истории. Ну и по логике вещей, в таких случаях все-таки обращение в автосалон и приобретение автомобиля там повышает вероятность избежать проблем и разочарование в будущем. И как мантру, наверное, уже который год повторяю, друзья, если в вашей голове сейчас растет, развивается мысль о приобретении автомобиля, то не тяните, поскольку как на вторичном рынке, так и на первичном рынке месяц за месяцем цены растут. Желаю вам широкого выбора и того автомобиля, который вы хотите. Удачи!
0: За баранкой!

0: радио. Реклама.
1: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 4832.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

Я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то, и мне казалось, я слышал.

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

0: В эфире 3.2 радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 17. На небе облачно с прояснениями. Ветер северо-западный – 3 метра в секунду. Атмосферное давление – 744 миллиметра ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.rf и по телефону 72-41-41.
2: На серых домах цветные картинки, ну что по целой или по половинке, под этим окном расцветали пирог.

22 полночь. В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

Ты освежаешь водой мертвых морей. Твоя душа как музей гениальных изделий и редких вещей. И я хотел бы остаться с тобой.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Литва Радио. Ты все правильно делаешь.
1: На 3.2 радио прогноз погоды. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». Утром на термометре до плюс 18, ветер северо-западный 3 метра в секунду. Влажность воздуха 61% и атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Пульс. Это страсть. Страсть. Это...

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: твоего города. 3-2 радио.
1: На 3-2 радио прогноз погоды. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». Утром на термометре до плюс 18, ветер северо-западный 3 метра в секунду. Влажность воздуха 61% и атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: пульс. Это страсть. Это рок.
1: Неизвестно, что

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 87.9 FM. Твое радио. Твоего города. 3-2 радио.
1: На 3-2 радио прогноз погоды. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». Утром на термометре до плюс 18, ветер северо-западный 3 метра в секунду. Влажность воздуха 61% и атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberek.rf и по телефону 72 41 41.

3-2 радио. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.